И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем».

0: Как стать пророком? Есть ли путь, идя по которому человек становился бы тем, кого Бог использовал в качестве глаза заблудшим? Возможно, путь такой есть. Бывали же в Израиле школы пророков, где в молитве и поклонении на высотах рождался порыв веры, наполнившийся откровениями с неба. Но то были ходатаи и отшельники, больше говорившие для себя, чем для народа. Истинные пророки шли путем избрания, порой не желая исполнять свое предназначение, как Иона. Но Бог не давал им шанса отвергнуть свое предназначение. Став однажды пророком по предопределению с неба, человек мог лишь поменять мантию божественного посланника на костюм лжепророка. И такое случалось. Путь Божьего определения начинается задолго до того, как мы услышим слова с неба. «Пойди, скажи им». И в лучшие времена Израиля пророчествовали сотни, а со дня апостольской Пятидесятницы пророком мог быть уже каждый. Так что нет ни предрешенного пути, по которому следует двигаться, чтобы стать пророком, ни определенных препятствий на нем. Среди пророков Библии мы встречаем и мужчин, и женщин, людей молодых, Самуил и Иеремия, старых, Самуил в старости и состарившийся Симеон, и зрелого возраста, полностью активных, Амос, Осия, Исаия и Иезекииль, пророков профессиональных, живущих среди других пророков, как Елисей, и спонтанных, как Елдат и Мадат, или Амос, людей, глубоко укорененных в своем окружении, Осия, Исаия и Иезекииль, и вырванных из первоначальной среды, действующих вне ее, Валаам, Амос, Иона. Пророки происходили из разных общественных слоев. Амос – сельский житель и земледелец, Исаия – дипломат, имеющий доступ к царскому двору, Иезекииль – священник, как и Иеремия, по крайней мере, по происхождению, Девора – судья и воительница, участвующая в сопротивлении. Так что Библия дает нам богатейшую мозаику пророческой деятельности, и ни для кого не может быть априори исключено это призвание, столь важное в жизни общин верующих. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, меня зовут Рик Реннер. Сегодня 6 августа, и тема сегодня «Иисус – великий филантроп». Место Писания, книга Деяний, 10 глава, 38 стих. Знакомый стих. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом». Обычно в этом стихе мы фокусируемся на исцелении, освобождении одержимых, но здесь также написано «Иисус ходил, благотворя». Слово «благотворя» — особенное греческое слово, которое описывает деятельность филантропа, то есть того, кто жертвует свои финансы на благотворительность, поддерживает организации, которые обеспечивают пищей и одеждой голодных и нуждающихся. Мы видим, что наряду со сверхъестественными деяниями, которые совершал Иисус, исцеляя людей, освобождая одержимых, была еще одна сторона Его служения. Это была благотворительность. Иисус был филантропом. Он использовал полученные пожертвования и направлял эти финансы на нужды людей, которые были рядом. Исцеление больных и изгнание бесов является важной частью нашего служения. Но мы также не должны забывать, что у людей есть потребности, насущные нужды, и Бог желает, чтобы мы использовали ресурсы так, как это делал Иисус, восполняя нужды тех, кто рядом. Подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Неважно, где ты живешь, главное, кто живет в твоем сердце.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут я хотел бы объяснить, что спасающая вера не может существовать в прошлом или даже в будущем, но только в настоящем. Вера актуальна только в настоящем. Ее формула в «есмь», ибо привязана она к Тебе одному, Господи. И доколе Ты есмь, и вера есмь. А как только Ты был, так скажем, так и веры нет. А значит, нужны другие удостоверения, и душа понимает это прежде всего, потому и метается в поисках гарантий своего спасения. Опираясь на прошлый опыт веры или там крещения, заветов и всего прочего, не разумея, что все прошлое не может быть гарантом моего настоящего, а значит и будущего. Не может. Никак не может. Зря я тешу себя, что спасение мое может основываться на каком-либо акте прошлого. Прошлое ценно, когда сберегается в настоящем. А настоящая моя вера привязана к свидетельству в сердце моем, что я угоден Тебе сейчас. Если этой печати нет, то ни один акт прошлого и ни одно обетование будущего не обладает силой меня спасти. Ибо прошлое – история, а все обетования находятся в будущем. Вера же только в настоящем. Нет ее ни вчера, ни завтра. Она либо есть сейчас, либо ее нет совсем. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит Синчуков. Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем День памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре, рассказал отец Феодорит. Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову. Например, когда крестят человека на больничной койке, пояснил иеромонах. Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника крестить может и мирянин. Папа Лев XIV заявил 31 июля о введении нового основного закона города-государства – Ватикан. Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый Папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона

Life и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «Движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован. В заявлении Amnesty говорится, что доклад не соответствовал стандартам организации в области исследований, проверки фактов и редакционного контроля. Полная ответственность за эту ошибку лежит на Amnesty International UK, говорится в официальном заявлении, сообщает Christian Today. В спорном докладе были перечислены 117 организаций, которые, по мнению авторов, якобы стремятся ограничить права меньшинств в Великобритании. Netflix официально объявил даты премьеры нового фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Картина выйдет на платформе 2 апреля 2027 года. Перед этим зрители смогут увидеть фильм на большом экране. Эксклюзивные показы в кинотеатрах IMAX состоятся 10 февраля 2027 года, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, сообщает Netflix. Режиссером и сценаристом фильма стала Грета Гервиг, получившая широкую известность после успешной работы над фильмом «Барби». Новая картина впервые экранизирует книгу Клайва Стейплса Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении волшебной страны Нарнии. Зрители узнают, как была создана Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу: «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против OpenAI. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии, состояние при котором промедление буквально стоит жизни. В материалах дела описано несколько эпизодов, в которых чат-бот самостоятельно ставил диагнозы и предлагал планы лечения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 6 августа. Не угашайте духа. Духа не угашайте. Первое послание к Фессалоникийцам 5:19. В сегодняшнем стихе говорится о том, чтобы мы не угашали Святого Духа. Полагаю, вечные жалобы угнетают дух. И если мы перестанем жаловаться, а вместо этого будем всегда проявлять благодарность, это предоставит Духу Святому больше свободы менять что-то в нашей жизни. Жалобы – это наше естественное побуждение. А чтобы быть благодарными во время испытаний и проблем, нужна духовная сила. Люди, которые привыкли сетовать и проявлять недовольство по каждому поводу, не могут слышать Бога. Мне понадобилось много лет, чтобы усвоить эту истину. Я ворчала, жаловалась, роптала, придиралась ко всем и ко всему, а потом завидовала всем, кто меня окружал, потому что они слышали Бога, а я нет. «Почему со мной не происходит ничего хорошего?» – удивлялась я. Дэйв постоянно говорил мне: «Джойс, если ты не перестанешь расстраиваться каждый день, когда что-то идет не так, в нашей жизни ничего хорошего не произойдет». Я сердилась на него за эти слова и резко отвечала: «Ты даже не представляешь, как я себя чувствую. Тебе все равно». Проблема была в том, что меня больше заботило, как я себя чувствую, чем Божье обещание помочь мне. В трудной ситуации Бог всегда готов предложить нам выход, если мы не раздражаемся, а проявляем терпение. Свидетельством терпения являются слова благодарности, а не жалобы. Когда я научилась не идти на поводу у эмоций, а руководствоваться Божьим Словом, я начала отчетливее слышать Божий голос. Жалобы открывают двери врагу, а искренняя благодарность и слова признательности впускают в нашу жизнь Бога. Божье Слово на сегодня. Не угашайте Духа Святого постоянными жалобами. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами снова Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, может ли христианин быть патриотом своей страны?
1: Ну, смотри, какой смысл мы вкладываем в слово «быть патриотом». Священное Писание говорит о том, что разные нации, государства, они были созданы или допущены Богом на определенном этапе жизни человечества. Если вы помните, после того, когда произошел потоп, Библия описывает, что люди все жили вместе, и они все вместе стали воевать против Бога. Так называемая Вавилонская башня. Они попытались поднять себя и свое имя выше имени Божьего, что, в принципе, всегда происходило с людьми. И вот в тот момент Бог смешал человеческие языки, и отсюда появились разные национальности, люди стали говорить на разных языках, и постепенно стали появляться разные государства. Таким образом, Бог сделал это для того, чтобы уменьшить человеческую способность, объединившись вместе, воевать против Бога. Люди с того момента стали конкурировать друг с другом. Одно государство утверждать свои интересы против другого государства. Какие-то нации поднимают себя и считают лучшими других наций. И так человечество и функционирует на протяжении вот уже нескольких тысяч лет. Когда мы видим Божью позицию по отношению к этому, мы видим, пришел Иисус Христос, и вот Иисус находился в ситуации, в которой Он, очевидно, мог делать очень большие дела. Он останавливал бури, он делал людей, слепых делал зрячими, он исцелял больных, он мог накормить огромную толпу людей. И поэтому те, кто жил тогда вокруг него, ожидали, что он возглавит национально-освободительное движение в Иудее и поможет иудеям сбросить римское иго или иго римской оккупации. Но Иисус, к сожалению, этих людей не сделал так. И тогда они, как известно, стали его врагами и предали его на распятие. И вот в момент, когда Иисус разговаривает с Пилатом, когда осуществляется последний суд, на котором Иисус был приговорен к смертной казни через распятие, Иисус сказал очень интересные слова. Пилат задает ему вопрос. «Тебя обвиняют в том, что ты сделал себя царем». Пилат спрашивает его, «Итак, ты царь?» Иисус отвечает, «Ты говоришь». И дальше говорит очень важную фразу. Он говорит, «Царство мое не от мира этого». Это очень важно понимать. Иисус пришел на землю не для того, чтобы установить великую христианскую империю. Это, к сожалению, произошло намного-намного позже. И сожаление не в том, что это позже, а в том, что это произошло. Известно, что первые несколько веков христианство находилось под давлением. Оно было или в преследовании, или же чаще всего к нему государства или различные власти относились, ну так скажем, не с большим одобрением. И вот в IV веке известно, что император Константин сделал христианство государственной религией. С одной стороны, казалось бы, христианство получило множество свобод и возможностей, но с другой стороны, именно вот эта спайка церкви и государства привело к самым печальным результатам, причем не только для церкви, но и для государства. Потому что церковь потеряла свой пророческий голос. Церковь перестала выполнять свою функцию света и соли в обществе. Таким образом, государство стало использовать церковь для того, чтобы каким-то образом достигать своих собственных интересов. У разных государств, у разных правителей были разные интересы, но они всегда пытались использовать разные церкви, независимо от того, какие они были, католические, православные, протестантские и так далее, для того, чтобы достигать своих собственных интересов. Но Священное Писание всегда говорит нам, всегда слова Иисуса Христа звучат, «Царство мое не от мира этого». Вместе с тем, Библия говорит о том, что каждый христианин должен, во-первых, быть покорным властям, в которых Бог позволил, или той страны, в которой Бог позволил конкретному человеку жить, во-первых. И во-вторых, Библия говорит о том, что каждый христианин должен заботиться о благосостоянии той страны, в которой он живет. То есть мы, конечно же, должны заботиться о благе страны, благе людей, которые живут рядом с нами. Мы, конечно же, должны быть светом христианской добродетели, христианской истины, христианской правды в том обществе, в котором мы живем. Но в то же самое время мы всегда должны помнить, что Христов закон выше закона любой страны. Мы всегда должны помнить, что Христовы цели, они всегда будут выше по причине того, что всякое царство, которое есть на земле, однажды закончится, а царство Иисуса Христа будет вечно. Именно оно должно сформировать главное отношение каждого христианина к жизни и к окружающим его реальностям.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если вы желаете узнать больше о том, что говорит Библия, вы всегда можете посетить наш сайт slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: «24 часа в сутки». С вами радио «Филигрим».

Как постичь Бога? На одной лекции мастер сказал: гениальность композитора проявляется в написанной музыке, но, разбирая ноты, гениальность не увидишь. Талант поэта заключается в его стихах, но, изучая стихи, талант не постигнешь. Бог проявляет себя в мироздании, но самым тщательным исследованием Вселенной Бога не обнаружишь, подобно тому, как старательным обследованием тела не выявишь душу. После лекции кто-то спросил: как же тогда постичь Бога? Смотреть на мир, ничего при этом не анализируя. А как нужно смотреть? Крестьянин, стремящийся найти красоту в закате солнца, будет видеть лишь солнце, тучи, небо и линию горизонта до тех пор, пока не осознает, что красота не существует сама по себе. Красота — это способность видеть. Попытки познать Бога будут тщетными до тех пор, пока вы не поймете, что Бога нельзя увидеть как некую сущность. Для этого требуется особое умение видеть, свойственное лишь маленьким детям, не искаженное надуманными доктринами и убеждениями.

0: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Плод, который всегда пребывает. Что это за разновидность плода, о которой говорил Христос? Обычно для плодов есть время урожая. Пребывающий плод – тот, что есть в любое время. Иисус сказал однажды своим ученикам, Иоанна 15:5, «Есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Ветви приносят плод потому, что на лозе. Их сила в лозе, а потому плод зависит от того, насколько ветви способны питаться от лозы. Так и мы, если держимся за Христа, то всегда с плодом. Но самое ценное и важно в том, что мы должны сосредоточиться не на плодах, а на

0: нашем основании. Христос – наше основание. Чем сильнее наши отношения с Ним, тем больше мы приносим плода. Дети Божии, как цветы, все восхищаются ими, а они восхищаются солнцем. Наше восхищение Спасителем и становится причиной плода в нашей жизни. Пребывающий плод появляется в ней тогда, когда мы в постоянном общении со Христом. Когда вождь народа израильского Моисей выходил из палатки, лицо его ослепительно сияло славой Бога. Но заходил Моисей в палатку не за славой, а за общением с Искупителем. Любое наше общение со Христом принесет много плода. И как обычной траве нужна вода и солнце, так и нам нужно присутствие Господа. В нем мы расцветаем и приносим этот самый плод. И справедливо полагать, что если мы хотим больше увидеть плода Духа в себе и наших ближних, то должны вести их и себя в поклонение Богу. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Такому Богу я служу сегодня. Если ты служишь сегодня такому же Богу, воздай ему громкую славу и пой вместе с нами, потому что он все самое лучшее приготовил детям своим.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Итак, Римлянам 5 глава 5 стих. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Это место Писания – одно из немногих, что выстраивает нам некую логическую цепочку, ведущую к успеху в духовной жизни. Центральным в этой цепочке апостолом Павлом поставлен опыт. Опыт нашей жизни – категория вполне практическая и состоит из конкретных переживаний. Опыт – это всегда причина и следствие, пережитые нами самими. Опыт, он тем более ценен, чем большее количество раз или времени подтвердил правило. Или, в конце концов, установил это правило, если данный опыт подтверждают многие. Опыт при всей его ценности может быть как позитивным, так и негативным. И если в результате полученного опыта будущее нас обнадеживает, значит, опыт был положительным. И заметьте, это несмотря на то, что приходит он в скорбях. Итак, мы верим в Иисуса. К нам приходят скорби. Но мы с Иисусом в терпении проходим через них, получаем избавление, одерживая победу. Наш опыт обогащен новым примером, и мы с оптимизмом смотрим в будущее. Пусть оно и готовит нам сюрпризы. Друзья, каждая ситуация приносит нам опыт. И пусть он несет в себе надежду, а не уныние. Это зависит только от нас самих. Мы можем позволить благодати Божией работать на нас или будем статистами очередных собственных поражений, неся уныние самим себе и окружающим. Положительный опыт многим поможет. Отрицательный можно исправить. Может быть, кто-то не сильно вдохновлен общением с нами. Давайте изменим его опыт. Может, страх, самый большой враг доброго опыта, мешает нам или нашим ближним. Верьте, в следующий раз мы его точно победим. Мы можем заставить любую историю говорить о нас с уважением. Пусть не сегодня, но это обязательно случится. Давайте размышлять об этом.

Привет, это Ликбез, MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

Грем. Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит, пирожки. И, друзья, давайте договоримся так. Если вы нас слышите, сделайте погромче.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит Синчуков. Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем День памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре, рассказал отец Феодорит. Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову. Например, когда крестят человека на больничной койке, пояснил иеромонах. Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника крестить может и мирянин. Папа Лев XIV заявил 31 июля о введении нового основного закона города-государства – Ватикан. Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона гласит, что Верховный Понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: «Необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона. Этот закон подтверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения». Британское отделение Amnesty International принесло официальные извинения за публикацию доклада, в котором десятки христианских пролайф и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован.

года. Перед этим зрители смогут увидеть фильм на большом экране. Эксклюзивные показы в кинотеатрах IMAX состоятся 10 февраля 2027 года, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, сообщает Netflix. Режиссером и сценаристом фильма стала Грета Гервиг, получившая широкую известность после успешной работы над фильмом «Барби». Новая картина впервые экранизирует книгу Клайва Стейплса Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении волшебной страны Нарнии. Зрители узнают, как была создана Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу: «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против OpenAI. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии, состояние при котором промедление буквально стоит жизни. В материалах дела описано несколько эпизодов, в которых чат-бот самостоятельно ставил диагнозы и предлагал планы лечения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 6 августа. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Книга Притч, 24 глава, 10 стих. Время от времени в жизни каждого человека наступают дни бедствия. По личным, семейным, финансовым, служебным и другим причинам. Однако будем ли мы слабы и готовы сдаться, или же будем сильны и решительны, зависит только от нас. Я слышал, как один человек в результате авиакатастрофы оказался вместе со своими друзьями в заснеженных горах без какой-либо надежды на спасение. И несмотря на то, что некоторые прекратили бороться, он решил, что не сдастся и обязательно выживет. Ему пришлось ползком преодолевать снежные бури и метели с онемевшими ногами и руками. В конце концов, спасатели нашли его и оказали помощь. И хотя сегодня он носит протезы, но жив и свидетельствует всему миру о том, что в день бедствия нельзя ослабевать и сдаваться. Тем более мы, верующие христиане, не должны унывать в день бедствия, а поступать так, как нам повелевает Святое Писание. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесных». Это из послания Ефесянам 6 главы 10 по 12 стихи. И потом перечисляется всеоружие Божье. «Пояс истины, броня праведности, обувь готовности благовествовать, щит веры, шлем спасения, меч духовный, который есть Слово Божье. Какая бы трудность ни встала на вашем пути, всегда помните, что Господь дал нам все оружие, которое поможет преодолеть, победить в день бедствия. Будьте благословенны. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

детстве все просто, но кто-то злостно прячет от нас секрет. Жизнь карусель, и нужно точно взять правильный билет. Если б сначала, если

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 36. Псалом Давида. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его». Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатство многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты. А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает, ибо благословенный им наследует землю, а проклятые им истребятся». Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомкам его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек». Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его, но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивцы грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву, но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу». Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам. Он – защита их во время скорби. И поможет им Господь и избавит их. Избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают. Глава 3. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас, ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю день и ночь, чтобы не обременить кого из вас, не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы самих себя дать вам в образец для подражания нам». Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Приветствие моей рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 25. Господи, Ты Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное предопределение древней истины. Аминь. Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины, чертогов и иноплеменников уже не стало в городе, вовек не будет он восстановлен. Посему будут прославлять Тебя народы сильные, города страшных племен будут бояться Тебя, ибо Ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитою от бури, тенью от зноя, ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зной вместе безводном Ты укротил буйство врагов, как зной тенью облака подавлено ликование притеснителей». И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных явств, трапезу из чистых вин, из стука костей, из самых чистых вин. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь, и скажут в тот день: «Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас, все есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». Ибо рука Господа почиет на горе сей, и Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. И хотя он распростер посреди его руки свои, как плавающий распростирает их для плавания, но Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его, и твердыню высоких стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю в прах. Глава 26. «В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас. Спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота. Да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Он не спроверг живущих на высоте, высоко стоявший город, поверг его, поверг на землю, бросил его в прах. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих. Путь праведника прям, ты уравниваешь стезю праведника. И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя, к имени твоему, и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видели ее. Увидят и устыдятся ненавидящий народ Твой. Огонь пожрет врагов Твоих. Господи, Ты даруешь нам мир, ибо все дела наши Ты устрояешь для нас. Господи, Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое. Мертвые не оживут, Рефаимы не встанут, потому что Ты посетил и истребил их, и уничтожил всякую память о них. Ты умножил народ, Господи, умножил народ, прославил Себя, распространил все пределы земли. Господи, в бедствии он искал Тебя, изливал тихие моления, когда наказание Твое постигало его». Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от боли своих, так были мы пред Тобою, Господи. Были беременны, мучились и рождали, как бы ветер. Спасения не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали. Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений и земля, извергнет мертвецов. Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев, ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро всем. Хорошего дня.
2: Ну, надеюсь, вместе с нами, друзья, день будет хороший. Во всяком случае, с молитвой и со Словом Божьим. У нас сегодня в студии Юрий Кривонос, Элла Вирченко, и спешит к нам, как обычно, по четвергам, Олег Дмитриевич Шербан. А тема у нас сегодня, мне кажется, тема актуальная по жизни. Любимая десятая заповедь. Не пожелай того, что у ближнего твоего. Что же такое зависть? Почему она так въедлива и всегда нас сопровождает? И мне кажется, что как не зависть используют, как бы это сказать, все медиа, все рекламы и вообще, в принципе, все, кто как-то обустраивает сегодняшнюю жизнь и торгует, и чего-то достигает, и ставит новые горизонты, ну, можно так сказать. В общем, кто-то даже сказал, зависть – двигатель прогресса. Или это реклама, или это одно и то же. Привет, Олег Дмитриевич.
4: Доброе утро.
2: Вот, так что мы, в принципе, тему озвучили. Говорим о зависти.
4: Да, и к чему она приводит, к каким последствиям.
2: А вот не просто так. Бог дал это в 10 заповеди, не пожелай. И, в общем, если взглянуть на эту заповедь, которая кажется последней, то не она ли приводит к нарушению всех последующих?
4: Ну, на самом деле, душепопечение помогает нам в этом вопросе. И, в принципе, мы знаем, на этом оно основано на Библии. Это как механизм шестеренок, как в часах, например. Вот одну шестеренку крутишь, начинает крутиться весь механизм. Поэтому можно, центром может быть зависть, это может быть любой другой грех. Но факт заключается в том, что любой грех, он начинает закручивать жизнь твою так, что она становится полностью греховной. Зависть, конечно же, может развивать и другие пороки. И мы увидим сегодня на основании текста, который мы будем читать, не весь, конечно, частично, потому что прочитать 6 глав сложно, вот. Но мы увидим, как другие пороки, другие грехи развиваются, если мы не останавливаем себя на этапе зависти. И как это вообще можно сделать? Как можно остановить себя? И вообще, возможно ли себя остановить? Вот. Поэтому мы об этом поговорим. Если, положа руку на сердце, вот спросить Давайте. Каждого из нас, кто это из нас завидовал? Вы завидовали когда-нибудь?
3: Конечно. Зависть, ну, она же всегда, она в сравнении идет с другим человеком. Мы всегда себя с кем-то можем сравнить, посмотреть, что у кого-то есть, а у меня, допустим, этого нету. Но надо

0: думаешь, слушай, и я так могу, и я так хочу, и я буду так стараться. И мне кажется, вот здесь, в принципе, ну, нет порока. Угу. А вот когда человек становится для тебя проблемой...
1: Человек? Ты желаешь зла этому человеку, чтобы у него этого не было. И
0: человек становится... для него проблемой. Нет, подождите. Дело в том, что как раз для завистника не он проблема. Для завистника проблема тот, кто вызывает зависть. Вот в этом-то и проблема, понимаешь? Мы на самом деле, как сказал один человек, не любим чаще всего людей потому, некоторых людей, ну или как бы чаще всего людей не любим тех, в присутствии которых мы выглядим хуже. Mm. Или ведем себя хуже. То есть, а это как происходит? Вот он пришел весь такой замечательный. И я чувствую, как вот я был праведником, но я посмотрел на него, зависть обрушилась на меня, задушила меня. И я сам себя ненавижу и его ненавижу. Ну, как вам кажется?
2: И такое бывает. Ну, не у нас, конечно.
0: Но с собой мы договоримся, безусловно.
2: И себя мы простим.
0: И себя мы простим.
2: А вот другого человека.
0: Он же, на наш взгляд, вот он-то и является проблемой в этом мире, которую мы призваны решить. Что, собственно, и делает Саул?
2: Ну, я вижу здесь проблему в чем? В том, что, ну вот, даже если мы начнем читать текст, давайте вместе с вами откроем первую книгу Царств, 18 главу. Мы помним, что 18 глава следует за событием, которое потрясло весь Израиль. Была война с филистимлянами, и Давид одерживает победу над Голиафом. Невзрачный маленький мальчик, невысокого роста, белокурый, как говорят, да. Вот. Тем не менее, с огромным потенциалом, с храбрым сердцем человек, который мог, охраняя свое стадо, догонять льва и медведя, и отбирать у них овцу, я думаю, что нужно очень большую
0: смелость. Это феномен.
2: Это большая смелость. И обладать нужно серьезной силой, чтобы догнать медведя и льва. Мы знаем, что львы и медведи – это не тихоходные животные, они быстро бегают. Вот, тем не менее, еще и отобрать, еще и задушить, еще и как-то победить. В общем, парень был смелый достаточно. Факт. И мы видим, что вот когда он, Давид, разговаривает с Саулом, закончил, написано, что душа Иоаннафана прилепилась к душе его и полюбил его Иоаннафан как свою душу. Вот. И в тот день Саул не позволил Давиду идти к себе домой, оставил его. И вот опять Иоаннафан в 4 стихе появляется. Снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. Мне кажется, история с переодеванием больше свойственна девушкам. Да? Девочки обычно обмениваются одеждой. Вот, мама спрашивает, а где ты взяла эту вещь? Я у подружки взяла поносить. Или наоборот, а где эта вещь? Я отдала подружке. Вот, мужчины редко переодеваются. А здесь мы видим, что Иоаннафан проявляет свою любовь к Давиду в том, что он отдает вещи, ну, войны, защиты. Напомним немножко из истории. Израиль не обладал технологиями ковки оружия. Вот, и в основном этими технологиями владели филистимляне. Я не знаю, помните ли вы, кто такие филистимляне и как они там появились вообще на территории Ханаана? Как они, откуда они взялись?
0: Ну, есть такое мнение, во всяком случае антропологическое, что это некоторые кипрские племена, которые, или греческие, которые как-то, путешествуя по Средиземному морю, вот там обосновались в том месте. А потом, возможно, что их привлекли железные рудники. Угу. Ведь филистимляне одни из первых научились выплавлять железо. Кстати, железо ценилось на начале вот его как бы освоения дороже золота.
2: Да, именно потому, что из него делали оружие.
0: Оружие, плуг, да, серп, конечно, такие важные инструменты.
2: Вот, и мы видим, что филистимляне в то время были, обладали

0: высокими технологиями, выше, чем израильтяне. И у Давида не было своего оружия. У него не было доспехов, которыми он мог бы защищаться или быть защищен. Вот, представляете себе. Вот. И Иоаннафан, заботясь о нем, отдает ему свое оружие, отдает ему свои доспехи, меч, меч и лук и так далее. Вот это настоящая любовь, такая братская, дружеская любовь. Вот. Хотя здесь используется слово «любовь», которое сейчас очень омрачили, любовь мужчины к мужчине, но эта любовь в Библии часто описывается словом греческим, словом «филио». «Филио» – это часто в Библии дружеская любовь, хотя она может быть и жертвенной любовью. Вот, например, в Новом Завете написано, что отец любит сына, но и там используется слово «филио». Вот. И также слово «агапа», мы помним знаменитое слово, которое часто переводят как именно безусловно. «Любовь жертвенная», «безусловная». Но здесь, я думаю, что это именно «любовь филио». Вот. К сожалению, я не посмотрел в Септуагинте, как это слово переведено, но на еврейском слово это звучит как «ахав». Часто имя такое мы встречаем. Да. «Ахав». Да, любовь. Ахав. Вот. И Давид действовал благоразумно. Обратите внимание, что Давид действовал благоразумно, одерживал победы. Вот. И когда Давид возвращался с очередной победой, девушки начали петь песни. Хороводы водить и петь песни, и говорить: «Саул победил тысячи, а Давид победил десятки тысяч». И обратите внимание, Саул сильно огорчился. Вот шестой стих, это показатель. Шестой стих, да, или восьмой? Восьмой даже стих. Да, восьмой стих. Показатель того, что появилась в сердце зависть. И он говорит, что одного только не достает теперь Давиду, только царство. Понимаете? Он понимал, к чему идет вообще дело. Интересно, если верующий человек понимает, что на его место Бог хочет поставить другого человека, какова должна быть его реакция? Вот, например, представьте себе, вы пастырь церкви уже много лет, и церковь нуждается в развитии. Господь посылает молодого, перспективного человека. Готов ли будет пастырь отдать или передать пасту, воспитать этого молодого человека? Вот, наверное, это больше вопрос к Юрию Анатольевичу.
1: Не знаю, Олег Дмитриевич, это вопрос к тебе.
0: Ну, ты, да, например, передавал же музыкальное служение.
1: Так это музыкальное служение.
0: Это тоже служение.
1: Это тоже служение. И я скажу, что передавать служение, в котором ты вырос, которое ты основал, и в котором ты пробыл, ну, почти 30 лет, можно так сказать, это тяжело. Ну, это вот очень тяжело. Это очень тяжело, потому что, ну, это где-то рвет тебя изнутри. И ты болезненно относишься вообще к любому действию того человека, которому ты сам передаешь. Потому что, ну, с моей стороны это было именно так. Вот. Но я брошу обратно этот мяч и скажу, что пасторам кратно тяжелее, потому что и авторитет, и уровень власти, и, скажем так, божественного помазания, вот пусть это так, несравненно выше, и редко кто хочет им делиться. Я по опыту вижу, что пасторам трудно. И поэтому я вспоминаю историю, которую прочитал у одного человека, и, честно говоря, не могу понять и оценить ее однозначно. Это когда один пастор небольшой церкви, такой уже пожилой человек, церковь маленькая, и вдруг стало приходить туда меньше людей, но еще меньше, она стала уменьшаться. И он поинтересовался, почему, и ему, смущаясь, некоторые члены церкви сказали: «А рядом у нас новая церковь открылась, там молодой проповедник, пастор, так хорошо проповедует, так здорово говорит, и люди просто ходят туда, и это и рядом». И он тогда сказал: «Знаете что, братья и сестры, а давайте и мы сегодня пойдем туда и послушаем, о чем он говорит». И, в общем-то, довольно любопытный поступок. Потому что человек не стал говорить: не ходите туда, вы здесь должны быть. Не ходите туда, потому что он, наверное, заблуждение какое-то говорит. Не ходите туда, потому что я вам не разрешаю. Он берет и ведет церковь за собой, паству. Мне кажется, это исключительный поступок. Вот человек, у которого есть определенная власть, с трудом готов ею поделиться.
0: Я бы наложил сюда еще несколько слоев. Представьте себе, что этот пастор является основателем этой церкви.
1: Да.
0: Представьте себе, что у него мечты были, что его дети подрастут, и это будет уже династия пастырей.
1: А это нередко.
0: Очень часто. Какие мысли были у Саула? Если мы увидим дальше диалог Саула со своим сыном Иоаннафаном, он говорит: ты меня предал, потому что ты задружил с этим Давидом, с моим врагом. И Иоаннафан его не раз вразумлял и говорил: папа, он же не твой враг, он наоборот работает, служит тебе верно. Вот нет, ты задружил с моим врагом. Ты понимаешь, что он станет царем, он Иоаннафаном.
1: А можно еще краску здесь внести? Я, насколько понимаю, Саул годился в отцы Давиду по возрасту.
0: Ну, конечно.
1: А Иоаннафан был гораздо старше Давида. И я так думаю, что на десяток лет не меньше. И скорее это была такая дружба и опека еще, кроме того.
0: Я удивлен характеру Иоаннафана. Часто в Библии с Иисусом Христом сравнивают Иосифа, который был предан, сидел в темнице и так далее. Но, на мой взгляд, Иоаннафан проявляет по-настоящему характер Христа. Обратите внимание, что он добровольно оставляет царское величие. Он Давиду говорит: когда Бог тебя сделает царем, когда ты станешь царем, что я буду при тебе. Но спустя время он говорит: если я погибну, обещай мне, что ты мое семя сохранишь, моих потомков. И вы помните, да, эту дальше, как эта история будет продолжаться.
1: Да, с Мимфилосфеем.
0: Да. Мимфилосфей, да, его сын, которого служанка испугалась, что его, ну, убьют их, и побежала, споткнулась, сломала ему, ну, бедро, и он потом всю жизнь был хромым. И однажды он сдался Давиду и говорит: делай со мной что хочешь. Вот и Давид говорит: сядь за стол, дайте ему перстень, ты будешь теперь всегда питаться от царского стола. Он назначает ему земли, назначает ему слуг, он заботится о нем в память о его дедушке Сауле и о его отце Иоаннафане. Вот какой Давид был, какое сердце было у Давида. Но мы хотели посмотреть на зависть. Что произошло? Вот это слово «огорчение». Здесь нет слова «зависть», но есть «огорчение». Но это огорчение очень четко подходит под описание зависти, потому что есть сравнение «Давид и Саул». Человек, который по положению выше, чем Давид, это Саул, царь. Он был сильным, он был высоким, помните, из колена Вениаминова, он был высокого роста, на голову выше, чем все израильтяне. Это был очень воинственный, мужественный человек, который ничего не боялся. И тут единственная вещь, которую он действительно боится, это он боится конкуренции Давида. А знаете, почему он боится конкуренции Давида?
1: Хороший вопрос.
0: Потому что он понимает, что это Бог. Что это Бог ведет. И мы дальше это увидим очень четко.
1: А почему, понимая, что это Бог, один человек, как бы сказать, соглашается с этим Иоаннафан, а другой не соглашается с этим?
0: Потому что очень большой, мы бы назвали это, бэкграунд. Но меня же Бог избрал первым. Но я же основатель царства Израиля. Я же одерживал победы, я же воин, я. И мы помним, да, что на этом «я» зиждется вся риторика Саула. Помните, когда он приносит жертвы, не дождавшись вот Самуила, и в конце концов Самуил говорит: Бог тебя отверг. Почему? Потому что ты не послушался его. Непослушание. Вот в чем проблема. Да, я принес жертву, потому что народ начал расходиться. Почти меня пред людьми сейчас. Помните? я, меня. И вот эта вот фокусировка на своем я, на своем авторитете, она стала сетью для него. На самом деле, извини, пожалуйста, Илья Анатольевич, на самом деле, если возвращаться к пастырскому служению, очень сложно пастырю абстрагироваться и сказать: «Господи, я хочу найти своего преемника, я хочу найти человека по сердцу твоему, помоги мне в этом, я хочу воспитать его, чтобы он был после меня пастырем или в мое время сопастырем, чтобы я мягко передал ему служение». Нужно обладать действительно смирением и характером Христа для того, чтобы сделать это. Это очень сложно и непросто. Но я тебе скажу, что я молюсь уже давно об этом и присматриваюсь к молодым ребятам. У меня есть, наверное, около 5 или 6 молодых людей в церкви, способных. Людей, которые одарены даром слова, они могут проповедовать, они любят Слово Божие, Библию. Вот. Но некоторые из них любят Библию больше, некоторые меньше. Поэтому для меня это тоже индикатор. Я наблюдаю за ними. Есть ли у них жажда, рвение? Помните, как написано: кто епископство желает, доброго дела желает. Многие люди научены вести себя очень скромно. Нет, я не пастор, я не хочу, это большая ответственность. Вот. А мало кто может сказать: да, я знаю, что это большая ответственность, но я хочу посвятить этому всю жизнь. Я скажу, что в моей жизни было именно так. Я когда уверовал, я понял, что я буду служителем. Я буду служителем слова, я буду проповедовать. Вот. И я знал, что это все будет в моей жизни. Конечно же, как в случае с Иосифом, да, он видел, что ему поклонятся звезды, что снопы пред ним преклонятся, но он не видел, что будет темница, что будут предательства близких людей и так далее. Я тоже в розовых очках стремился к пасторскому служению, думал, что все будет очень безоблачно, будет все благословенно, помазание же, это же класс. Вот. Но оно сопряжено с большими трудностями, и вот устоять в трудностях очень сложно. И мы видим, что 3 персонажа здесь – Давид, Саул и Анафан. Как они себя ведут? Что показательно для Давида? Давид ведет себя очень смиренно и уважает выбор Божий. Да? Он называет его помазанник. Да? Помазание. Или помазание, правильно. Вот это помазание – символ выбора Божьего. Давид очень уважает, и он не решается поднять руку на Давида. Вот. И Анафан, он чуток к Богу, и он начинает понимать, что избранником становится Давид, и он добровольно готов отказаться от своего права на престол, права на то, чтобы быть царем. Но что происходит с Саулом? У меня вопрос: мог ли Саул остановиться на первом этапе? Вот многие люди сталкиваются с проблемой зависти. И я хотел, кстати, еще подчеркнуть момент, что нам сложно абстрагироваться от зависти, когда успешен человек старше нас, когда успешен человек, который занимает более высокое положение в обществе или в церкви, например, пастырь, а я, например, там, лидер домашней группы или что-то еще. Мне легко с этим справиться, потому что он, да, помазанник, он старше меня, я это принимаю, его успех как должное. Но когда успешен человек, который занимает более низкую позицию в иерархии, да, в церковной иерархии, не знаю, в жизни, он моложе, он менее опытен, он не обладает ответственностью и так далее. Он не пастырь, короче. Вот. И он успешен. Легко ли нам принимать успех другого человека, когда он по иерархии ниже нас?
2: От смирения зависит все-таки, да, вот как вы сказали. Если ты признаешь власть Божию, то ты отходишь на второй план. Это вот именно надо смирение проявить и послушание.
0: Да, послушание и смирение. И об этом говорил как раз Самуил. Послушание лучше жертвы и повиновение тука овнов. 15 царство, 22 стих. Первое царство, 15:22. Мы выучили в воскресной школе этот стих наизусть. Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Действительно, повиновение, послушание, они связаны со смирением. И, на мой взгляд, одна из ключевых характеристик служителя, помазанника Божьего, это смирение. Я считаю, что без смирения невозможно
1: настоящее. Мне думается, что здесь один из показателей любопытных – это песни. Что Саул подразумевал под вот этим самым «ему только царства не хватает»? Что было царство для Саула? Царство для Саула, оказалось, было тщеславие Саула.
0: Угу.
1: Вот что будут петь о царе? О царе должны петь только хорошо. А, по сути дела, вот эти хвалебные песни – это как то самое зеркало, да, «Яль на свете всех милее». И вот вдруг это зеркало, а оно это народное зеркало, говорит, что милее кто-то другой. Понимаете, милее, оказывается, Давид. Он и румянее, и белее, он и действительно и румянее, и белее, и моложе, и красивее, и десятки тысяч побеждает. Вот что для Саула царство. А он хочет, чтобы вся слава доставалась ему. Он самый красивый, он самый высокий, он самый замечательный. А тут появляется кто-то вдруг замечательнее. То есть, если бы посмотреть, ведь царство – это строительство, это война, это забота о людях, это много и много. Это, как президент нас сказал, пахота на галерах, да? А для Саула царство – это когда его прославляют. Вот мне кажется, тщеславие Саула и было корнем его зависти, проблемой, с которой он не смог справиться.
0: Я думаю, что ключевой вопрос, который мы должны задавать себе и служители, каждый служитель себе, а чье царство ты созидаешь?
1: А кому песни должны петься?
0: Кому песни,
1: да.
0: А кому ты поешь? Это уже к лидерам прославлений.
1: Кому-то, да. В твоих песнях чего ты прославляешь? Или кого ты прославляешь? Себя ли ты прославляешь такого замечательного? Или его? О чем песни твои поются? Каких певцов ты привлекаешь к себе? Нет, ты знаешь, это же рядом. Это же там же написано. Это же с песен началось.
0: Конечно.
1: Это с песен началось. Это даже не с победы над Голиафом. Победу над Голиафом Саул воспринимает нормально. Ну, использовал Бог Давида. Ну и ладно, ну и хорошо.
0: Будь рядом. Использовал я Давида.
1: Да. Понимаешь? Я такой умный, да. Я
0: часто слышу от членов церкви: вы меня используете.
1: Ах, да, пастор
0: использует. Я инструмент в ваших руках. Здесь звучит нотка обиды, что, в принципе, люди являются ресурсом. Но это ведь, с одной стороны, действительно так. Люди – это ресурс. А с другой стороны, это живые существа, которые не хотят быть использованы.
1: Но если Бог тебя прислал, Бог же тебя привел в церковь.
0: И здесь нужно вот понимать свою роль. Мне кажется, что Саул не до конца понимал свою роль в Божьем плане. И поэтому это все с ним случилось. Не было глубокого доверия. Но мой вопрос по-прежнему звучит. Мог ли Саул избежать вот своего падения такого и зависть это? Мы видим дальше, что эта зависть развивается. Потому что после того, как он начал завидовать Давиду, он вынашивает план его убийства.
1: Тяжело ее носить.
0: Вот. Я вижу, нам пишут в комментариях, что даже маленькие дети завидуют.
1: Да.
0: Скажи, пожалуйста, вот у тебя трое деток. Это ты наблюдала зависть уже в детском возрасте?
2: Ну да, конечно. Они бывают, что, конечно, завидуют
1: друг другу. Ревнуют.
2: Ревнуют, наверное, за внимание мамы, скорее всего, даже.
0: А за игрушки?
2: За игрушки
0: тоже. За какие-то привилегии.
2: Да, если, например, мама купила кому-то что-то больше, конфет, например, чем другому ребенку, то они уже это расценивают, как мама больше любит кого-то.
1: Вот. Надо покупать всем троим.
2: Всем одинаково.
0: Ну, а вот если, например, вот не купили. Вообще же это же квест, это тест даже где-то для ребенка. Как научить ребенка не завидовать? Например, в садике у кого-то появилась какая-то вещь или игрушка лучше, чем у тебя. И ребенок выпрашивает: я тоже такую хочу. Как с этим бороться? Как научить не завидовать? Или наоборот, когда у ребенка хорошая игрушка, а у детей таких нет. Как научить делиться?
2: Учить,
0: не быть собственником.
2: Учить детей быть благодарными за то, что есть. Угу. То есть я вот, например, им рассказываю, как у нас в детстве, например. У нас не было там каких-то таких игрушек классных, как у них. Мы довольствовались тем, что есть. Мы были благодарны родителям за то, что у нас есть. И я привожу им в пример. вот этот, вот эти истории, что вы должны ценить, что у вас есть. И, ну, тогда у вас и не будет сравнения с другими, а отталкиваться от худшего. Потому что есть детки, которые растут в детских домах, у которых нету этих игрушек, нету благ каких-то, нету заботы родителей.
1: Надо разговаривать с ними. Хотя я скажу, в детском возрасте ничего не помнится. Мне как-то сказали ребенком родители. Я почему-то запомнил этот разговор. Если бы ты не ломал все свои игрушки, ими можно было бы заполнить всю твою комнату. И я силился и не мог вспомнить ни одной.
0: Я помню свои деревянные игрушки.
1: Ты помнишь свои деревянные игрушки, Олег Дмитриевич?
0: Дальше не продолжайте. Высокие потолки, да?
1: Ну, от ребенка требовать многого нельзя. Я просто думаю, что с ним, вот как Элла говорит, надо разговаривать.
0: Я очень много уроков извлек для себя.
1: Если бы Саул разговаривал с Богом побольше.
0: Да, он разговаривал с Иоаннафаном и наставлял его неверно. Понимаешь? Да. Он говорил, посмотри, этот Давид же займет твое место. Он пытался культивировать в нем эту же зависть. Я однажды вел ребенка в садик. У меня четверо ходили в садик, а старшая дочь не ходила. Вот кого-то я из них ввел в садик, и там идет мальчик и плачет. И мама, она какое-то положение там занимала, то ли в компании, может, госслужащий. Она говорит, запомни, если тебя обидели, нужно дать так, чтобы они отстали от тебя, или чтобы ты показал, что ты сильнее. Понимаешь?
1: Я думаю, вот мы это... свои слабости почему-то переносим на детей и хотим, чтобы они их как-то реализовали.
0: Да, Саул делает то же самое. Он говорит Иоаннафану, ты понимаешь, что он станет царем. Ты не станешь царем. Он у тебя практически отбирает царство. Но Иоаннафан не ведется на это. Как сохранить свое сердце от обиды, от зависти, от того, что от тебя уходят какие-то привилегии, твое будущее, планы, которые строили родители, отец строил планы на сына, да, хотел, чтобы он был царем, был сильным, рассудительным, мудрым и так далее. И мы видим, что Иоаннафан проявляет по-настоящему христианский характер. Он любит человека справедливого, благоразумного. Вот мы видим характеристику здесь, благоразумный Давид. Благоразумный – это человек, который мыслит на благо. Мыслил ли Давид во зло Саулу?
1: Ну, нет, конечно.
0: Нет. И помните, когда он его встречает в пещере, он отрезает у него край одежды, потом догоняет его, ну, на расстоянии, правда, догоняет его на... в пустыне там и говорит, отец мой, Саулу обращается, видите, как уважительно, я имел возможность тебя погубить, но я этого не сделал. Ты видишь, что Бог тебя предал в мои руки, но я тебя не погубил. Вот.
1: Я думаю, мы ответим на вопрос, как можно справиться с собой, но после блока новостей, друзья.
0: Хорошо.
3: Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит Синчуков. Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем День памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре, рассказал отец Феодорит. Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову. Например, когда крестят человека на больничной койке, пояснил иеромонах. Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника крестить может и мирянин. Папа Лев XIV заявил 31 июля о введении нового основного закона города-государства – Ватикан. Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый Папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона гласит, что Верховный Понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: «Необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона. Этот закон подтверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения». Британское отделение Amnesty International принесло официальные извинения за публикацию доклада, в котором десятки христианских пролайф и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован. В заявлении Amnesty говорится, что доклад не соответствовал стандартам организации в области исследований, проверки фактов и редакционного контроля. Полная ответственность за эту ошибку лежит на Amnesty International UK, говорится в официальном заявлении, сообщает Christian Today. В спорном докладе были перечислены 117 организаций, которые, по мнению авторов, якобы стремятся ограничить права меньшинств в Великобритании. Netflix официально объявил даты премьеры нового фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Картина выйдет на платформе 2 апреля 2027 года. Перед этим зрители смогут увидеть фильм на большом экране. Эксклюзивные показы в кинотеатрах IMAX состоятся 10 февраля 2027 года, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, сообщает Netflix. Режиссером и сценаристом фильма стала Грета Гервиг, получившая широкую известность после успешной работы над фильмом «Барби». Новая картина впервые экранизирует книгу Клайва Стейплса Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении волшебной страны Нарнии. Зрители узнают, как была создана Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу: «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против OpenAI. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии, состоянии при котором промедление буквально стоит жизни. В материалах дела описано несколько эпизодов, в которых чат-бот самостоятельно ставил диагнозы и предлагал планы лечения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Продолжаем наш разговор. В студии Юрий Кривонос, Олег Шербан и Элла Верченко. Говорим о зависти. Как же нам справиться с этим пороком?
0: Мы пришли к выводу, что зависть можно победить, если человек, например, ниже вас положением, если он моложе вас. Вот, но очень сложно преодолеть зависть, когда ты старше, мудрее, кажется, опытнее, когда ты занимаешь более высокое положение. Вот, и человек ниже тебя по статусу, по рангу, по опыту и так далее, он более успешен, и в этом прослеживается рука Божья. Что делать? Как не скатиться в эту яму зависти, которая может отравить всю жизнь и разрушить служение, в принципе? Вот. И мы должны сначала увидеть, как происходит деградация. Деградация Саула. Обратите внимание, 8 стих. Он сильно огорчился, ну, можно сказать, что позавидовал. «И напал злой дух от Бога на Саула, и он начал бесноваться в своем доме». Обратите внимание, если человек не борется со своим внутренним миром, молитвой, душепопечительскими беседами и так далее, не вразумляется Словом Божьим, если он допускает развиваться этой зависти, то в результате он становится одержимым. Я не говорю сейчас о верующих людях. Я не думаю, что верующий человек может стать одержимым. В принципе, в человеке не может быть двух духов. А написано, что мы имеем дух Христов. Вот, и Христос, и апостол Павел об этом часто говорит, что вы должны жить жизнью победы. Да? Помните Откровение, 2-3 глава? «Побеждающему дам сесть на престоле, да, по правую сторону от Христа, побеждающему дам вкушать манну, побеждающему дам вкушать листья древа жизни, побеждающий будет иметь новое имя, сделаю столпом в храме». И вот много благословений таких, о которых говорит Христос семи церквям или служителям семи церквей, что нужно жить жизнью победы. А как жить жизнью победы? И в этом есть тоже ответ в Священном Писании. Как жить жизнью победы?
2: Ну, надо пленять всякую мысль, да? Послушание Христу.
0: Да, но есть одно емкое слово. Вера ваша, да, это и есть победа. Если я верю во Христа, если я верю тому, чему учит меня Христос, то я буду стремиться поступать согласно этому учению. Настоящий ученик Иисуса Христа – это не тот, кто называется именем Иисуса Христа. Это тот, кто поступает так, как поступает Христос, так, как Он учит. Христос однажды сказал своим последователям: «Что вы называете меня Господи, Господи, но не поступаете так, как я вас учу». Поназываться и не поступать – это значит не быть тем, кем ты себя называешь. Итак, мы видим последствия. Если не происходит внутренней борьбы, если мы не боремся с грехом и пороком, который возникает в нашем сердце, то мы практически открываем двери дьяволу. Помните, не давайте места дьяволу. Оказывается, даже верующий человек может открыть место дьяволу. Он может начать гневаться, он может оказаться в состоянии аффекта, да, если он себя не останавливает. Может ли верующий в гневе совершить грех?
2: Гневаясь не согрешать. Конечно.
0: Гневаясь не согрешать, оказывается, может. Поэтому мы должны научиться останавливать себя. И вот как это делать, мы потом об этом поговорим. И обратите внимание, что Саул время от времени останавливается, но почему-то он не остановился до конца. Обратите внимание, что друг Давида Иоаннафан, он понимает всю сложность ситуации и говорит Давиду: «Посиди-ка за камнем, я пойду и поговорю со своим отцом». И вот 19 глава написано: «И говорил Саул Иоаннафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Иоаннафан, сын Саула, очень любил Давида и известил Иоаннафан». А потом он с папой встретился в поле, Давид сидел за камнем, и говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саула, отцу своему, и сказал ему: «Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?» И посмотрите на ответ Саула после вразумления сына, а сын был самым близким человеком. Интересно, когда близкие люди начинают говорить правду, чаще мы видим, вот эта обиженная сторона говорит: «Вы на кого? На какой вы стороне? Вы на моей стороне? Вы должны меня отстаивать, вы должны меня утешать, вы должны быть на моей стороне». А когда говорят правду и говорят: «Слушай, ты не прав», это очень плохо воспринимается. Но тем не менее, посмотрите, 5 стих: «И послушал Саул голоса Иоаннафана, и поклялся Саул: жив Господь, Давид не умрет». Посмотрите, первое прозрение приходит к Саулу. Он принимает решение не убить. После чего? После вразумления близкого человека. И мне кажется, что это инструмент. Это инструмент, когда близкий человек может сказать правду. И очень сложно, когда вы находитесь в дружеских отношениях, либо это ваш родственник, сказать правду, и чтобы он воспринял ее и вразумился. Чаще родственники, друзья воспринимают это как предательство, когда вы не занимаете их позицию. Я не знаю, как у вас в жизни, у меня бывали случаи, когда, например, кто-то конфликтовал с моей семьей, я вынужден был быть третейским судьей. Я, с одной стороны, должен занимать позицию своей семьи, ну, своей жены или дочери, или сына, а с другой стороны, я должен быть пастырем. И я выбирал всегда позицию быть пастырем и разобраться, а в чем здесь проблема. И я понимал, что в некоторых случаях моя семья была неправа, и мне нужно было это признать и вразумлять своих, и говорить, вы не правы, почему вы так поступаете? Вы поступаете не по-библейски. Меня обвиняли, ты не на нашей стороне. Папа, ты должен отстаивать нас. Подожди, я говорю, мы же здесь не в игры играем. Мы же играем здесь по правилам Библии. Библия устанавливает правила игры. И мы должны им следовать. И меня больше всего огорчает, когда я вижу, как служители нарушают принципы, следовать которым они призваны, они
1: например,
0: обязаны. Хотите пример?
1: Хочу.
0: Хорошо. К сожалению, в нашем объединении были случаи, когда нужно было дисциплинировать служителя, пастыря церкви. Он обижался и уходил в другой союз вместе с имуществом. Пожалуйста, вот вам живой пример. И я вам скажу, что это не единичный случай. Когда человеку указывают на его ошибки, служение, на недостатки, он обижается и уводит всю церковь или часть церкви. А иногда был случай в Астрахани, когда человек ушел с имуществом союза один, продал его, купил себе кабак, и разливал там пиво, это был его бизнес, стал его бизнесом, ушел в мир вообще. Понимаете? Вот вам, пожалуйста, пример, когда человек не принимал обличения, не принимал наставления. И, к сожалению, таких случаев было очень много.
1: Ну, мне кажется, это целая область в вопросах верности и падения, о служителях. А мы немножко о другом, мы о зависти. Хотя мне кажется, что это один из ключевых пунктов. Но ты знаешь, как вот мне кажется, Олег Дмитриевич, завистливый человек, вот в частности, как Саул, ведь он не обиделся настолько, я на вас на всех обиделся, я вот и царство бросаю, да, это как, где, в каком фильме, все, ухожу, да, ухожу в монастырь, все, уговаривайте меня. А, нет, Саул так не делает. Но я, знаешь, какую картину вижу? Он прощает Давида, вот что любопытно, не умрет Давид, все, он простил его, хотя, конечно, Давид не нуждался в его прощении, но тем не менее. А Давид снова побеждает, и Саул не может с собой справиться. Я обратил внимание, что, ну, тяжело бывает нам переносить успехи других. Ну, так тяжело.
0: Мы об этом говорили. Просто мы сейчас говорим о одном из инструментов, которые помогают нам выйти из этого состояния обиды, зависти. И этот инструмент – это наставление близких людей. Это наставление тех, кто, возможно, с тобой в служении или твоей семьи. Инструмент победы над завистью – это вразумление близких людей. Я бы хотел, даже если кто-то слушает наш эфир, запишите себе. Близкие люди должны найти в себе смелость сказать: «Папа, ты не прав», или «Дорогой, ты не прав», или «Дорогая, ты не права». Кто-то из близких должен помолиться вместе, сказать: «Давай я останусь с тобой в проломе, и мы будем молиться». И я знаю людей, служителей, которые не могут справиться со своей обидой, со своей завистью, не могут справиться. И им нужна поддержка. И эта поддержка должна прийти именно от близких людей. И если этот человек не даст место Богу, то это место обязательно займет дьявол. Мы понимаем, что святое место пусто не бывает. И мы видим, что происходит дальше. Опять, когда Давид побеждает, как ты сказал, вот здесь написано, это 9 стих, опять злой дух нападает на Саула, и он ничего не может с собой сделать. Когда дух нападает, ну, злой, ты можешь ему противостоять только другим духом, Божьим духом, но Божий дух отступил. и Саул ничего не может с собой поделать. Он опять хочет его убить. И когда он преследует Давида, мы видим второй инструмент, который Бог применяет здесь. Саул заходит в сомн пророчествующих, в поселок, где жили пророки, в частности, жил Самуил. Он заходит и начинает пророчествовать. И люди удивляются: подожди, только что злой дух был на нем. Неужели и Саул теперь во пророках? Да? Это 24-й, да, по-моему, стих, плохо вблизи вижу. 24 стих 19 главы. Неужели Саул во пророках? Обратите внимание, что вот этот человек, который не мог завистью со своей справиться, который замышлял убить, который колебался прощать, убивать, на которого опять напал злой дух, как он изменяется? Он изменяется, находясь в присутствии верующих людей, в присутствии служителей. Я не знаю, друзья мои, было ли у вас такое в жизни, ты стоишь перед серьезным жизненным выбором, и тебя накрывает зависть или обида, да, внутри гложет тебя. Но когда ты попадаешь в церковь, ты слушаешь песни прославления, ты слушаешь проповедь, ты находишься в общении с верующими, и Бог в размышлении успокаивает тебя, ты каешься. И ты говоришь: Господи, я не буду этого делать. Попрости меня, помоги мне. Я хочу жить по-другому.
1: Ну, вот это то, что Саул должен был с самого начала носить на себе, как помазанник Господний. Вот это пророческое помазание. Ведь когда он был помазан Самуилом, он пошел, и как раз его царствование началось с вот этой горы, на которой он пророчествовал вместе с другими. Это то, что Бог бы у него не отнял. Это то, что Бог бы ему оставил. Не это главное, не царство главное, а помазание в пророческом служении, в исполнении Духом Святым. Этого никто не отнимет. Но, вот, Олег Дмитриевич, видишь, должность, звание, честь, почести, слава, песни, деньги, что там еще, женщины, налоги, вот это же все принадлежало царю, колесницы, как эту всю красивую жизнь оставить, на что ее променять? А Бог как бы ему показывает: да вот на что, вот куда ты, Саул, можешь пойти, и там твоя жизнь будет, ты станешь пророком, люди будут приходить к тебе и получать от тебя слово. Но я, знаешь, здесь что еще увидел? А вот как раз твоя замечательная идея о предупреждении от близких. Мелхола, в отличие от Иоаннафана, испугалась отца и обвинила Давида. Он пригрозил мне, что меня убьет. Если бы она сказала отцу: отец, ну что ж ты так, он же ж...
0: Ну, честно скажу... Я к женщинам отношусь менее требовательно, чем к мужчинам. Ну, вот. Все-таки женщины... Ну, я думаю, что Мелхола боялась, конечно, своего папы и боялась ему противоречить, и поэтому она соврала. Давид же ей не угрожал, по факту. Вот. Но она соврала.
1: Сегодняшние папа. Женщины в церкви смелые, Олег Дмитриевич. Чтобы папа... Могут и обличать.
0: Нет, да, может быть, даже чересчур. Смелый, да. Иногда нет такта. Я тебе скажу, что у меня есть женщины в церкви, которые, они занимают высокие руководящие посты в своих компаниях, и они привыкли говорить прямо, конкретно, в глаз. Знаешь, если бы это сравнить с рингом, они бьют не в бровь,
1: а в глаз. А в глаз, да. И вот так. Вот. Но представь себе, Мелхола, дочь, говорит: меня муж мой хотел убить. Для Саула это как, ну, бензином попытаться потушить костер.
0: Да, вот. Согласен. Есть такое дело. Хорошо, итак, мы видим два инструмента, которые можно использовать в борьбе с завистью и обидой, которая возникает в результате зависти. Первый инструмент – это наставление близких, когда кто-то из близких может сказать: слушай, давай успокоимся, помолимся и рассудим. А по-библейски как? По-библейски правильно ли ты поступаешь? И тогда приходит прозрение: да, ты знаешь, наверное, я перегнул палку, наверное, не так надо. И ты успокаиваешься, размышляешь. Вот. Второй инструмент – это находиться среди верующих. Бог сверхъестественным образом через слово, через песни, которые ты слышишь в церкви, а ведь именно там, где двое или трое собраны, да, во имя мое, там я, последний Христос сказал, он начинает действовать. Я не знаю, у вас было такое чувство, когда ты слушаешь проповедь на какую-то тему, а Бог в проповеди какие-то слова через проповедника говорит, и твой разум и твое сердце цепляется за слова, и ты начинаешь развивать это. Проповедь вообще уже ушла в другую сторону, о другом. А ты думаешь об этом. Почему? Я думаю, что Дух Святой цепляет тебя и вместе с тобой ведет тебя по пути размышления над проблемой для ее решения. Это прямое водительство Духа Святого. И как ты правильно подметил, Юра, здесь очень важно не потерять именно общение с Духом Святым, потому что что происходит, когда человек начинает завидовать и огорчаться, происходит отдаление от Духа Святого, мы перестаем его слышать, а он же говорит нежно, тихо наше сердце, но ты находишься в таком хаосе, в раздражении, эмоции тебя переполняют, ты не способен слышать Бога, вот в чем проблема. И вот грехи против Духа Святого, они как раз-то производят этот разрыв, мы перестаем слышать Бога. И вот это самое опасное. Поэтому и Давид говорит, поразмышляйте на ложах ваших, утишьтесь, успокойтесь. В спокойствии, в общении с Богом приходит решение. В общении с верующими людьми, в слушании слова, в песнях. Очень часто Бог проговаривал мне в песне. Бог через слова, тексты песен богодухновенных говорит мне, тоже моему сердцу, и я успокаиваюсь, я продолжаю. И у меня были проблемы, когда мне мои близкие друзья, служители церкви говорят, Олег Дмитриевич, мы с вами не согласны, вы не правы. И я думаю, подожди, почему они мне противоречат? Что значит я не прав? Я тут пастырь церкви, в конце концов. Да я тут от основания церкви, да я тут умирал с церковью и возрождался с ней вновь. Вот. А они мне вот так вот могут заявлять. Еще и младше меня будут меня учить. Я не знаю, вы не испытывали, наверное, такие чувства. А у меня такое было. А потом Бог говорит, слушай, ты понимаешь, что ты, во-первых, не прав, а во-вторых, ты разрушаешь все, что ты строил сам. Я говорю, Господи, как случилось так, что близкие мои люди становятся моими врагами? Почему так происходит? Потому что я стал не способен слышать Бога. И Бог мне говорит через моих близких людей, через людей младше меня. И я скажу, что...
1: Ну, надо согласиться с тем, что молодежь еще нередко старшим бросает вызовы.
0: И такое есть. Все есть на своем месте. Но мы умеем. На самом деле, я бы не был пастырем, если бы я не умел отделять плевелы от зерен. Uh-huh. Я знаю, где зерно. И я понимаю, что там было зерно. И к этому зерну надо прислушаться, а не хочется, потому что вразумляет тебя юнец, потому что вразумляет тебя твой наставляемый, которого ты вразумлял и наставлял, а он, оказывается, вырос, он уже, оказывается, служитель, понимаешь? И Бог говорит, прислушайся, а он дело говорит. И это сложно, свою гордыню умерить и сказать, Господи, устами младенцев и грудных детей ты мне говоришь сейчас. Вот. Итак, я хотел еще сказать о третьем принципе, который нам очень помогает. Первый принцип – это вразумление наших родных и близких, которые должны набраться мужества и помочь нам сказать в том, что мы неправы. Второй принцип – это когда ты вразумляем Духом Святым и находишься в сомне святых. Вот. И третий принцип – это личная беседа. Мы видим, что когда в преследовании Саул заходит в пещеру отправить нужду, Давид подкрался, отрезал край ткани у него, и в конце концов на поле он говорит, отец мой, ты знаешь, что Бог предал тебя в мои руки, я мог тебя умертвить, но я не сделал, потому что знаешь, что я сказал, я не подниму руки моей на помазанника. И он здесь, кстати, в тексте говорит, 24 главы, мне говорили и так говорили, вот, вот он случай, да, сейчас надо умертвить Саула, это твой шанс. Он говорит, я сказал, не подниму руки моей на помазанника. Это, с одной стороны, понимание Бога, это благоговение перед Богом, Давид показывает. С другой стороны, он не хочет поднимать руки на человека Божьего. И Давид поступает здесь по-христиански. Он правильно мыслит. Вот, и Саул соглашается с ним и уходит. Мы знаем, что Саул все равно будет преследовать его, все равно не вразумится, к сожалению, но здесь он говорит, ладно, ты правее меня, он говорит, ты праведнее меня. Если дословно переводить этот текст, ты перед Богом праведнее меня, потому что то, что ты делаешь, это угодно Богу. И он говорит, я теперь вижу, что Бог предал тебя, меня в твои руки, но ты поступил по отношению ко мне милостиво. Если рассматривать поступок Давида в контексте учения Нового Завета, то Давид поступает по-христиански.
1: Ну да.
0: Мы видим, и обратите внимание, что Иоаннафан понимает, что Бог передал Давиду царство. Он видит в нем такую мудрость, такое благоговение и такое водительство Духа Святого, что Иоаннафан восхищен просто. Он говорит, я понимаю, что Бог тебе царство отдал. И если, не знаю, можно так говорить, то, на мой взгляд, Иоаннафан здесь более ключевая фигура, чем Давид и Саул. Потому что Иоаннафан, как Христос, он оставляет свое царство. Иоаннафан подставляет себя, он становится посредником между Саулом и Давидом. Иоаннафан практически отдает свою жизнь. Если мы прочитали бы дальше историю Саула и Иоаннафана, Иоаннафан оказывается верным отцу своему до конца. Он идет с ним и погибает в сражении. Дорогие друзья, хочется порекомендовать вам. Мы люди. Писание говорит, что мы все являемся носителями греховной природы. И даже верующий человек, который свободен от греховной зависимости, не свободен от влияния греха. Это разные вещи. Если грешный человек, ну, неверующий, он не может справиться со своими грехами, то верующий может победить искушение и вот эту обиду, которая возникает в сердце. Мы видим, что обида приводит к тому, что мы перестаем слышать голос Духа Святого и открываем место дьяволу. И дьявол начинает нами руководить. Мы видим, что есть инструменты для победы над этим грехом. И один из них – это наставление от наших близких людей, которые рядом с нами в служении, может быть, это члены нашей семьи, которые говорят нам истину о Боге. Второй способ – это когда ты находишься в собрании, слушаешь проповеди, читаешь Библию, молишься, слушаешь молитвы, Бог начинает говорить с тобой. Прислушайтесь к Духу Святому. Что Он говорит вам? Вразумитесь. И последний – это когда тот человек, который, возможно, вам причинил боль, которому вы позавидовали, находит в себе смелость и приходит к вам для личной беседы, и вы должны услышать истину, и вы должны признать, что этот человек, возможно, правее, чем вы. И я верю, что вы можете быть восстановлены опять в служении, восстановлены в общении с Богом. Живите жизнью победы. И вот стих, который хотел бы вам порекомендовать для заучивания, это второе послание Коринфянам, 10 глава, по-моему, с 3 стиха. Открой, пожалуйста. Второе Коринфянам, 10 глава.
2: 3, да?
0: Да. «Ибо, ходя во плоти...»
2: «Не по плоти воинствуем».
0: «Не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». Вот как раз это твердыня, обида, зависть. «Ими не спровергаем всякое превозношение, восстающее против познания Бога, и пленяем всякое помышление послушанию Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». То есть, обратите внимание, что когда приходит к вам мысль, вот эта обида, это зависть. Я закончу нашу встречу, наверное, примером из своей собственной жизни. Я многодетный отец, у меня, когда было 4 детей, я мечтал о минивене, о микроавтобусе. У моего очень хорошего знакомого, служителя, был минивен, белая Honda Step Wagon. 8-местный микроавтобус. И когда они утром садились всей семьей в церковь ехать, я радовался. И в моем сердце проскользнула мысль, вот как классно, они имеют такой микроавтобус. И я себя поймал на мысли, что я начинаю завидовать. Едва, как Писание говорит, не позавидовал я. Да. И потом я себя остановил. Стоп. И я сказал, я их хочу благословить. И я поднял руки и благословил, сказал, Господи, я благословляю служителей твоих. Я так рад, что у них есть микроавтобус, что они могут своей семье служить этим микроавтобусом. Я благословляю их, чтобы они были успешны в своей жизни. Вот. И я потом помолился, Господи, если возможно, благослови меня тоже таким же микроавтобусом. И через несколько лет, через 2 года, я купил у них этот микроавтобус. Бог меня благословил.
1: Здорово. Что ж, спасибо, Олег Дмитриевич. Спасибо всем.

0: Пусть узнает. Все соседи.
1: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
2: Severe weather warning. A major storm system is approaching the California coast. Please stay indoors.

Псалом 123. О, если б не Господь был с нами, да скажут Божьи сыны, то были б мы сокрушены неисчислимыми врагами. И если бы Господь не спас своей десницею благою, то воды бурные волною давно бы поглотили нас. Когда же ранняя зарница преобразила бытие, душа избавилась, как птица, от сети, ловящей ее.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Швеция. Благодаря Астрид Лингрен мы знакомы с рационом питания главного шведского мужчины Карлсона. Однако шведская кухня – это не только плюшки и варенье. Скандинавские угощения сытные и простые, без обилия пряностей и разносолов. Шведы готовят только из свежих продуктов и борются за сохранение естественного вкуса блюд. Северные шведы отдают предпочтение блюдам из оленины и лесной дичи, которые вошли в их меню благодаря кухне саамов, коренных обитателей страны. На юге основными продуктами являются овощи, фрукты и домашняя птица. Долгое время население королевства было преимущественно сельским, которое довольствовалось малым и отдавало предпочтение простой и натуральной еде. В этих блюдах минимум специй, только соль, перец и сахар. Пищу готовят из мяса лесной дичи, свинины, домашней птицы, морской и речной рыбы. Чтобы еда была калорийной, в нее часто добавляют масло, шпик и сливки. Эта скандинавская страна подарила мировой культуре питания не только интересные блюда, но и способ организации застолья, ведь понятие «шведский стол» знакомо каждому. Такая традиция сложилась благодаря основным способам хранения продуктов в Швеции. Ее жители в больших количествах запасали впрок копченое соленое мясо и рыбу, мариновали ягоды и грибы. Из них можно было быстро приготовить много вкусных блюд, которые выставляли на длинные столы в больших мисках. Мясо, рыбу, хлеб и пироги подавали целиком. Каждый гость, подходя к столу, сам отрезал себе кусок и наполнял свою тарелку понравившимися кушаньями с таким расчетом, чтобы все съесть без остатка. Среди богатого рыбного царства Швеции селедку можно признать королевой. Ее готовят разными способами. Коптят, маринуют, солят, жарят. Есть в Швеции квашеная сельдь, которая называется сюрстреминг. Это национальное блюдо отличается таким специфическим запахом и вкусом, что вошло в список самых неприятных блюд мировой кухни. Оно появилось в 16 веке, когда из-за военных действий были истощены запасы соли, которая в то время отличалась редкостью и дороговизной, поэтому при засолке сельди пришлось на ней экономить. Технология консервирования была нарушена, и рыба начала бродить. Но в голодное время выбирать не приходилось, и такую селедку решили не выбрасывать и попробовали. К удивлению шведов, забродившая рыба с кисловатым привкусом многим понравилась. С тех пор это блюдо стало популярным на севере Швеции. Среди первых блюд национальной кухни Швеции особенно выделяется суп из пива. Хмельной напиток используется в качестве бульона, в который добавляют молоко, муку, сахар и яйца. Изначально это блюдо готовили для моряков, чтобы они могли быстро согреться в холодную погоду. Самый распространенный напиток в Швеции – кофе. Королевство является чемпионом по его употреблению. Местные сорта кофе недостаточно крепкие. Шведы всегда употребляют напиток с миндалем и марципаном. Осень – традиционное время свадеб в славянской культуре. В Скандинавии же это время начала планирования и подготовки к весенней свадьбе. Май смело можно назвать самым свадебным месяцем в Швеции. Наконец-то холода отступают, появляется первая нежная зелень. Все это – прекрасная декорация для романтической церемонии. К алтарю невесту не ведет отец, как это принято во многих странах. Влияние оказывает равноправие полов. Никто не выдает невесту замуж и тем более не отдает ее мужу. К алтарю пара идет вместе. В Швеции нет традиции устраивать пышные свадьбы. Часто это обычная вечеринка для жениха и невесты. Просто и элегантно. Принимая приглашение на свадьбу, каждый понимает, что будет оплачивать свою еду. Молодожены не ждут подарков, гости просто приходят поздравлять новобрачных. В течение праздничного ужина произносятся речи и пожелания. В Швеции существует необычная традиция. Женщина получает не два, а три кольца от своего мужчины. Первое – на помолвку, второе – свадебное и третье – когда забеременеет. Свадьба в Швеции никак не повод выделиться. Самое главное – сделать праздник не хуже, чем у других. Христианство в Швеции является религией большинства жителей страны. Около 94% относятся к евангелической лютеранской церкви, статус которой государственный. На момент рождения человека приписывают к государственной церкви, правда, он впоследствии имеет право из нее выйти. Также в Швеции большое количество относят себя к католической или православной церкви. В последние годы увеличивается численность мусульман, в основном это мигранты из Ближнего Востока. Вот такова родина самого известного в России мужчины Карлсона и отважной девочки Пеппи Длинный Чулок.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».

твой голос, как мой. Мой голос, как твой. Твой голос, как мой, и он часть меня. Мой голос, как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит Синчуков. Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем День памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре, рассказал отец Феодорит. Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову. Например, когда крестят человека на больничной койке, пояснил иеромонах. Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника крестить может и мирянин. Папа Лев XIV заявил 31 июля о введении нового основного закона города-государства «Ватикан». Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый Папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона гласит, что Верховный Понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: «Необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона. Этот закон подтверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения». Британское отделение Amnesty International принесло официальные извинения за публикацию доклада, в котором десятки христианских пролайф и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован. В заявлении Amnesty говорится, что доклад не соответствовал стандартам организации в области исследований, проверки фактов и редакционного контроля. Полная ответственность за эту ошибку лежит на Amnesty International UK, говорится в официальном заявлении, сообщает Christian Today. В спорном докладе были перечислены 117 организаций, которые, по мнению авторов, якобы стремятся ограничить права меньшинств в Великобритании. Netflix официально объявил даты премьеры нового фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Картина выйдет на платформе 2 апреля 2027 года. Перед этим зрители смогут увидеть фильм на большом экране. Эксклюзивные показы в кинотеатрах IMAX состоятся 10 февраля 2027 года, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, сообщает Netflix. Режиссером и сценаристом фильма стала Грета Гервиг, получившая широкую известность после успешной работы над фильмом «Барби». Новая картина впервые экранизирует книгу Клайва Стейплса Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении волшебной страны Нарнии. Зрители узнают, как была создана Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу: «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против OpenAI. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии, состояние при котором промедление буквально стоит жизни. В материалах дела описано несколько эпизодов, в которых чат-бот самостоятельно ставил диагнозы и предлагал планы лечения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение последующих нескольких минут вы услышите продолжение моих комментариев к легенде о великом инквизиторе. Но есть и такие, которые всерьез поверили в ложь нашу о том, что тобой можно править, главное верить. Потому они превознесли веру выше тебя самого, ибо нашли ответы своей вере, а не в тебе. И здесь воля твоя ни при чем, ибо главное не в том, что тебе угодно и в чем твоя воля, но в том, верят ли они. И если верят, то верующему все возможно. И твои ведь слова цитируют из святых писаний. И это наиболее страшное из всего, ибо они получают то, во что веруют. И тебе приписывают ответы на свои просьбы, ибо утверждают, что все, чего не попросите, в молитве верьте, и будет вам. И воля твоя, и суверенность не угроза им и желаниям их. Они взошли на свой олимп веры. Теперь ты будешь делать, утверждают они, что мы скажем тебе, а не наоборот. Вот учение веры, величайшее открытие христианского гуманизма. Бог мой соработник. Хотя апостол Павел сказал не так. Мы соработники у Бога. Первое послание Коринфянам 3:9. Мы требуем прав и свобод. На самом же деле, подспудно, мы ищем право править. Нас, людей, больно ранит бесправие, непричастность к руководству, подневольность. «Мы хотим царя, как у прочих народов», заявляет Израиль пророку Самуилу. Это больше невыносимо, иметь Бога царем. Мы люди, и нам нужен царь-человек, который будет водить нас. Бог далек от наших реалий жизни. Молитв целого народа не хватит, чтобы хоть как-то влиять на его планы. Мы вне удела, наш голос ничего не значит. Так дальше продолжаться не может. Нам нужен кто-то свой, один из нас, не более. С Богом все слишком однозначно. Нет права на диалог, нет права на аргументы, на логику. Нет права влиять, нет права править. Самуил близко к сердцу принимает это заявление народа, молится, и Господь отвечает ему. «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Пусть эти короткие мысли положит начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Здравствуйте, меня зовут Рик Реннер. Сегодня 6 августа, и тема сегодня «Иисус – великий филантроп». Место Писания, книга Деяний, 10 глава, 38 стих. Знакомый стих. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом». Обычно в этом стихе мы фокусируемся на исцелении, освобождении одержимых, но здесь также написано «Иисус ходил, благотворя». Слово «благотворя» — особенное греческое слово, которое описывает деятельность филантропа, то есть того, кто жертвует свои финансы на благотворительность, поддерживает организации, которые обеспечивают пищей и одеждой голодных и нуждающихся. Мы видим, что наряду со сверхъестественными деяниями, которые совершал Иисус, исцеляя людей, освобождая одержимых, была еще одна сторона Его служения. Это была благотворительность. Иисус был филантропом. Он использовал полученные пожертвования и направлял эти финансы на нужды людей, которые были рядом. Исцеление больных и изгнание бесов является важной частью нашего служения. Но мы также не должны забывать, что у людей есть потребности, насущные нужды, и Бог желает, чтобы мы использовали ресурсы так, как это делал Иисус, восполняя нужды тех, кто рядом. Подумайте об этом сегодня.
2: Радио «Пилигрим».

0: От жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио Пилигрим.
1: Слово наставления на радио Пилигрим.
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 6 августа. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Книга Притч, 24 глава, 10 стих. Время от времени в жизни каждого человека наступают дни бедствия. По личным, семейным, финансовым, служебным и другим причинам. Однако будем ли мы слабы и готовы сдаться, или же будем сильны и решительны, зависит только от нас. Я слышал, как один человек в результате авиакатастрофы оказался вместе со своими друзьями в заснеженных горах без какой-либо надежды на спасение. И несмотря на то, что некоторые прекратили бороться, он решил, что не сдастся и обязательно выживет. Ему пришлось ползком преодолевать снежные бури и метели с онемевшими ногами и руками. В конце концов, спасатели нашли его и оказали помощь. И хотя сегодня он носит протезы, но жив и свидетельствует всему миру о том, что в день бедствия нельзя ослабевать и сдаваться. Тем более мы, верующие христиане, не должны унывать в день бедствия, а поступать так, как нам повелевает Святое Писание. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесных». Это из послания Ефесянам, 6 главы, 10 по 12 стихи. И потом перечисляется всеоружие Божье. Пояс истины, броня праведности, обувь готовности благовествовать, щит веры, шлем спасения, меч духовный, который есть Слово Божье. Какая бы трудность ни встала на вашем пути, всегда помните, что Господь дал нам все оружие, которое поможет преодолеть, победить в день бедствия. Будьте благословенны. Амен.
3: Радио Пилигрим.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 6 августа. Не угашайте духа. Духа не угашайте. Первое послание к Фессалоникийцам 5:19. В сегодняшнем стихе говорится о том, чтобы мы не угашали Святого Духа. Полагаю, вечные жалобы угнетают дух. И если мы перестанем жаловаться, а вместо этого будем всегда проявлять благодарность, это предоставит Духу Святому больше свободы менять что-то в нашей жизни. Жалобы – это наше естественное побуждение. А чтобы быть благодарными во время испытаний и проблем, нужна духовная сила. Люди, которые привыкли сетовать и проявлять недовольство по каждому поводу, не могут слышать Бога. Мне понадобилось много лет, чтобы усвоить эту истину. Я ворчала, жаловалась, роптала, придиралась ко всем и ко всему, а потом завидовала всем, кто меня окружал, потому что они слышали Бога, а я нет. «Почему со мной не происходит ничего хорошего?» – удивлялась я. Дэйв постоянно говорил мне: «Джойс, если ты не перестанешь расстраиваться каждый день, когда что-то идет не так, в нашей жизни ничего хорошего не произойдет». Я сердилась на него за эти слова и резко отвечала: «Ты даже не представляешь, как я себя чувствую. Тебе все равно». Проблема была в том, что меня больше заботило, как я себя чувствую, чем Божье обещание помочь мне. В трудной ситуации Бог всегда готов предложить нам выход, если мы не раздражаемся, а проявляем терпение. Свидетельством терпения являются слова благодарности, а не жалобы. Когда я научилась не идти на поводу у эмоций, а руководствоваться Божьим Словом, я начала отчетливее слышать Божий голос. Жалобы открывают двери врагу, а искренняя благодарность и слова признательности впускают в нашу жизнь Бога. Божье Слово на сегодня. Не угашайте Духа Святого постоянными жалобами. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит Синчуков. Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем День памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре, рассказал отец Феодорит. Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову. Например, когда крестят человека на больничной койке, пояснил иеромонах. Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника крестить может и мирянин. Папа Лев XIV заявил 31 июля о введении нового основного закона города-государства – Ватикан. Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый Папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона гласит, что Верховный Понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: «Необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона. Этот закон подтверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения». Британское отделение Amnesty International принесло официальные извинения за публикацию доклада, в котором десятки христианских пролайф и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован. В заявлении Amnesty говорится, что доклад не соответствовал стандартам организации в области исследований, проверки фактов и редакционного контроля. Полная ответственность за эту ошибку лежит на Amnesty International UK, говорится в официальном заявлении, сообщает Christian Today. В спорном докладе были перечислены 117 организаций, которые, по мнению авторов, якобы стремятся ограничить права меньшинств в Великобритании. Netflix официально объявил даты премьеры нового фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Картина выйдет на платформе 2 апреля 2027 года. Перед этим зрители смогут увидеть фильм на большом экране. Эксклюзивные показы в кинотеатрах IMAX состоятся 10 февраля 2027 года, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, сообщает Netflix. Режиссером и сценаристом фильма стала Грета Гервиг, получившая широкую известность после успешной работы над фильмом «Барби». Новая картина впервые экранизирует книгу Клайва Стейплса Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении волшебной страны Нарнии. Зрители узнают, как была создана Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу: «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против OpenAI. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии, состояние при котором промедление буквально стоит жизни. В материалах дела описано несколько эпизодов, в которых чат-бот самостоятельно ставил диагнозы и предлагал планы лечения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и мы возвращаемся к вашим вопросам. С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор Церкви Слово Благодати. Пастор Алексей, могут ли наши умершие родственники видеть нас с небес?
1: Это один из вопросов, ответа на который нам, скорее всего, не удастся найти, пока мы живем здесь на земле. Священное Писание не объясняет его подробно, у нас нет какого-то места, которое бы было посвящено этой теме, описанию того, что же происходит вот там на небесах и в какой степени духи людей спасенных осознают то, что происходит, или сколько информации им там доступно. У нас есть несколько мест Писания, которые помогают нам немножечко сориентироваться, но их недостаточно для того, чтобы сделать полный вывод или детальный вывод. Например, когда Иисус рассказывает историю о богаче и Лазаре, он говорит о том, что богач, находясь в аду, он знает о том, что его братья, которые ведут такой же образ жизни, какой вел и он, что его братья, скорее всего, попадут в ад тоже. И по этой причине он просит Авраама, чтобы он послал Лазаря, чтобы Лазарь пришел сюда, вернулся на землю, и чтобы он рассказал этим братьям о том, как плохо там в аду, и чтобы они не попали туда. Вот. И, кстати, Авраам отвечает и говорит, у них есть Слово Божие, то есть есть Моисей, и если они Слово Божие не слушают, то они и мертвого, который воскреснет, они тоже не послушают. Но эта история не дает нам полного объяснения, а сколько богач знает о своих братьях. Он имеет общее представление о том, что эти люди живут так, как он жил, скорее всего, исходя из того, как это было до того, когда он умер. И значит, ему нужно как-то их предупредить о том, чтобы они туда не попали. То есть там нет гарантии, что он в действительности знал каждый шаг, знал события происходящие, знал их состояние и так далее. То есть это было, в общем, предположение, это было вполне возможно догадка на том, что исходящее из того, что там было в действительности. Вот. Это один такой, одно место Писания, которое проясняет немножко, проливает немножко свет. Кроме того, у нас есть достаточно много мест в Библии, которые говорят о том, что наша жизнь со Христом, жизнь на небесах, она представляет собой очень радостное, светлое пребывание. То есть люди находятся в радости с Богом, они не переживают скорби, они не переживают печаль. Каким образом это происходит, мы не знаем. То есть, если люди, которые находятся на небесах, знают все то, что происходит на земле, то на земле очень много источников для скорби, очень много причин для того, чтобы печалиться. Можно печалиться о неверующих родственниках, о болезнях, о преступлениях, о зле, которое бушует здесь на земле. Можно много факторов, которые могут быть много факторов, которые нарушают вот тот покой внутренний, который есть у людей. Но мы знаем, что те, кто на небесах, у них этот покой есть, он не нарушен ничем, это торжество неба, это радость того, что Бог контролирует все, это радость Божьей любви, это радость Божьей славы, Божьей святости и так далее. Вместе с тем, мы не знаем точно, возможно, что вот этот мир и радость, которые есть у людей, они является результатом измененного состояния людей. Мы точно знаем, что люди на небесах будут отличаться от людей, которые жили здесь на земле. Качественно другая будет там свобода. Написано, что мы сейчас видим сквозь тусклое стекло, а вот там мы видим воочию, как есть, лицом к лицу. То есть этот источник божественной славы, он пропитает нас, и он изменит нас. Поэтому мы точно не можем себе представить, какой же будет реакция людей на все то, что, с чем мы сталкиваемся здесь на земле. Но во всяком случае, мы точно знаем, что когда люди будут на небесах, И после Великого Белого Престола, когда все остальное человечество, неспасенное, будет брошено в озеро Огненное, мы знаем, что на небесах скорби не будет, независимо от того, что чьи-то близкие окажутся в аду. Это значит, что там будет совершенно другой тип восприятия реальности, который будет свободен от печали, свободен будет от любой скорби. Вполне возможно, что это состояние уже сейчас стало реальностью для тех, кто оставил эту землю. И вполне возможно, что они, зная то, что происходит на земле, смотрят на это совершенно по-другому. Но все это только предположение. У нас нет каких-то точных мест Писания, каких-то истин, которые могли бы нам ясно и без сомнения показать, что это в действительности так.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если у вас есть желание больше узнать о том, что говорит Библия, вы можете посетить наш сайт слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

мир, а мы с тобой не знали, как дорог он для каждого из нас, как хрупок мир, а мы не замечали. Мы так спешили по своим делам, как хрупок.

0: Библейский портал экзегет.ру представляет.
1: Книга «Деяния апостолов», перевод Международного библейского общества, 25 глава, читаю ее для библейского портала «Экзегет». Ну вот у нас с вами, смотрите, Павел в тюрьме, в заключении в Кесарии. Кесария — это, собственно говоря, римская столица Палестины, да, то есть город, где, как правило, находится наместник римский, где гарнизон большой, портовый город, поэтому удобно связываться с Римом. А Иерусалим, соответственно, столица религиозная. И вот Павел сидит в Кесарии, меняется наместник, приходит новый наместник, Порций Фест его зовут, а Павел в тюрьме, что там с ним, как? Новый наместник, наверное, захочет разобраться. Через 3 дня после прибытия в провинцию Фест отправился из Кесарии в Иерусалим поговорить с вождями иудеев, где первосвященники, иудейские начальники представили ему обвинение против Павла. 2 года прошло, а они все помнят, как он смущал их паству, как он говорил им, что вот надо в Иисуса верить. Они настойчиво просили Феста оказать им милость и перевести Павла в Иерусалим. Сами же они собирались устроить на пути засаду и убить его. Это уже старое, это уже было, они уже это думали сделать, и, соответственно, вот заново эта им идея пришла в голову. Фест ответил: «Павел находится под стражей в Кесарии, сам я скоро буду там. Если ваши руководители, пусть ваши руководители идут со мной и представят обвинение против него, если он сделал что-либо плохое». Фест, очевидно, понимает, что они хотят, грубо говоря, манипулировать, да, и поэтому говорит: нет, это римский гражданин, а Павел уже заявил, что он римский гражданин, он под стражей римского закона, приходите, обвиняйте. Проведя с ними не больше 8-10 дней, Фест возвратился в Кесарию, и на следующий же день сел в судейское кресло и приказал вести Павла. Ну, разобраться еще до прихода, в чем, собственно, обвиняют. Когда Павел появился, иудеи, которые пришли из Иерусалима, соответственно, вместе с ним, стали обвинять его в многочисленных и серьезных преступлениях, но доказать их они не могли. Павел же, защищаясь, сказал: «Я ни в чем не повинен, ни против иудейского закона, ни против храма, ни против кесаря». Фест хотел угодить иудеям, и потому спросил Павла, ну и избавиться от этого неудобного заключенного: «Согласен ли ты идти в Иерусалим, чтобы тебя судили там, в моем присутствии, по представленным против себя обвинениям?» Ну и по дороге его там, наверное, убьют, и меньше забот, да? Павел ответил, а Павел настаивает: «Я римский гражданин». У него было римское гражданство, которое мало у кого было в те времена, кроме жителей, собственно, города Рима, а империя огромная. Павел ответил: «Я стою перед судом Кесаревым, и им я и должен быть судим». Он требует официального суда у Кесаря, у римского императора. У римского гражданина была такая привилегия. Вот его нельзя судить, кому попало, и он в любой момент может потребовать суда у императора. Это очень долгая и сложная процедура, да? Императору делать больше нечего, как судить всех, кто этого потребовал. Но его обязаны отправить в Рим и там поставить в очередь на этот самый суд. Вот нельзя это просто так замотать. Ну вот как у нас в России есть правило, что если по делу может быть вынесен смертный приговор, суд присяжных. Вот хоть ты что, а суд присяжных должен быть. Павел сказал: «Я должен быть судим лично римским императором». И хоть ты что, должен его отправить теперь наместник в Рим. «Я не сделал иудеям ничего плохого, как ты и сам хорошо знаешь. Если я виновен и заслужил смерти, я готов умереть. Но если обвинения, выдвигаемые иудеями против меня, ложны, то никто не имеет права выдать меня им. Я требую суда Кесарева». То есть фактически он ставит этого самого наместника перед очень сложной ситуацией. Но что делать? Фесту больше ничего не остается. Переговорив со своим советом, Фест объявил: «Раз ты потребовал суда Кесарева, то к Кесарю и отправишься». А ведь Павел хотел отправиться в Рим. Теперь он отправится в Рим за казенный счет, да еще и под охраной. Другое дело, что, наверное, он предпочел бы свободным человеком туда отправиться, а не подсудимым, которого, возможно, даже казнят. Но его задача — внедриться вот в эту самую римскую империю как можно шире, как можно центральнее понести эту весть о Христе, да? Его не сильно беспокоит его личная судьба при этом. Оказывается, быть заключенным, которого должен судить император, это отличный способ оказаться в самом сердце Рима и оказаться надолго и за казенный счет. Так поди еще набери денег туда отправиться и там несколько лет жить. Несколько дней спустя в Кесарию навестить Феста прибыл царь Агриппа с Вереникой. Агриппа — это Ирод Агриппа II, сын того Ирода, о котором мы читали раньше в этой книге. Он уже умер, Ирод Агриппа I. Это вот его, соответственно, сын и наследник, Вереника его царица. Они провели там несколько дней, и Фест заговорил с царем о деле Павла. А Иерусалим, собственно, это территория Агриппы, да? Поэтому они как бы вот в такой сложной взаимодополняемой позиции находятся, да? То есть ни один из них без другого, в принципе, не может решить ничего, касающегося Иерусалима. Римский наместник и местный царь. Здесь есть человек, оставленный в темнице Феликсом. Когда я был в Иерусалиме, иудейские священники и старейшины выдвинули против него обвинения. Они просили осудить его. Я же им сказал, что не в обычае у римлян выдавать человека до того, как ему будет дана возможность встретиться с обвинителями лицом к лицу и защититься. Они пришли со мной сюда, и я сразу на следующий же день сел в судейское кресло и приказал привести этого человека. Встав вокруг него, они не обвинили его ни в одном из преступлений, о которых я предполагал, но у них был спор по вопросам, касающимся их религии некоего Иисуса, который умер, но о котором Павел заявлял, что он жив. Видно, что Фесту это все абсолютно неинтересно. Я не знал, как мне расследовать это дело, и спросил его, согласен ли он идти в Иерусалим и там предстать перед судом. Павел же потребовал рассмотрения его дела императором, а я приказал держать его под стражей, пока не отошли его к кесарю. Ну, понятно, что там не на следующий же день, там целый корабль должен отправиться. Агриппа сказал Фесту, я бы хотел сам послушать этого человека. Завтра же услышишь, — ответил Фест. На следующий день Агриппа и Вереника с большой пышностью вошли в зал суда с командирами римских полков и знатными людьми города. Слушайте, какая прекрасная возможность для проповеди. Царь Агриппа сам захотел услышать Павла. Он царь в Иерусалиме, то есть от его позиции зависит невероятно много. А плюс еще тут римские полководцы, знать Кесарий, то есть лучшие люди вот этой самой римской иудейской верхушки. Да? Вот прямо все лучшие люди. И Павел получает прекрасную возможность перед ними говорить, кто бы его стал слушать, если бы не это его заключение. Да? То есть получается, что он использует свое заключение как миссионерский инструмент. Фест сказал, царь Агриппа и все присутствующие, видите перед собой человека, на которого все множество иудеев жаловалось мне и в Иерусалиме, и здесь, в Кесарии, крича, что он не должен больше жить. Я же не нахожу в нем никакой вины, за которую бы он был достоин смерти. Но поскольку он потребовал суда императора, я решил отправить его в Рим. Но у меня нет ничего определенного написать императору, и поэтому я вывел его к вам, и особенно к тебе, царь Агриппа, чтобы в результате допроса я знал, что мне написать. Я думаю, что неразумно посылать заключенного, не указав, в чем он обвиняется. А для Павла это возможность произнести еще одну речь, и он ее произнесет, это следующая, 26 глава.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Доброе духовное. Больше не кради. Кто привык красть, не должен больше этого делать, а должен трудиться и делать что-нибудь полезное своими руками, чтобы приобрести то, что можно было бы разделить с тем, кто в нужде. Послание к Ефесянам, 4 глава, 28 стих, перевод Библейской лиги. Когда наша жизнь меняется под влиянием веры в Иисуса Христа, эти изменения должны коснуться каждой ее сферы, в том числе нашего отношения к заработку и использованию денег. Прежде всего важно привести способы получения дохода в соответствии с Божьими заповедями. Если раньше в этой сфере присутствовал обман, воровство или криминал, от этого необходимо отказаться. Апостол Павел советует трудиться и делать что-нибудь полезное своими руками. Это, конечно, не означает, что каждый должен перейти на ручной труд. Речь о том, чтобы своим трудом производить что-то полезное, а не присваивать плоды чужого труда. Также должно измениться наше отношение к расходам. Не стоит тратить все заработанное только на себя. Включи в свои расходы постоянную помощь тем, кто находится в нужде, и поддержку своей церковной общины. Бог дает нам возможность трудиться и зарабатывать в том числе для того, чтобы мы могли делиться с другими. Если раньше твой способ получения дохода кого-то обкрадывал, пусть теперь твой труд приносит пользу не только тебе, но и окружающим. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне честно трудиться и получать доход теми способами, которые угодны тебе. Научи меня разумно распоряжаться заработанным и не тратить все только на себя. Дай мне щедрое сердце, чтобы я помогал людям в нужде и своей церкви. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
2: Слушайте радио «Пилигрим».

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. В Нью-Йорке одному ювелиру принесли драгоценный камень для определения его стоимости. Он взял камень, взвесил его на своих весах, определил твердость, а потом на листке бумаги написал его стоимость, которая была во много раз ниже предполагаемой. Посетитель ахнул от удивления. «Это не первоклассный камень», — пояснил эксперт. «Как?» — воскликнул его владелец. «Это у меня царский подарок!» Ювелир сказал: «Мне приходилось неоднократно иметь дело с царскими подарками, и я давно убедился, что самое лучшее цари оставляют себе». Вот так-то.
2: Вечные хиты.

Псалом 23. Господни, небо и земля, во всей вселенной мироздания, Бог удостоил созидания моря и реки и поля. О, кто взойдет на гору Божью, святой тропою узкой, длинной? Лишь тот, чьи руки не повинны, кто не божился людям ложью, получит кто благословенье и милость вечную от Бога? Лишь тот, чья праведна дорога, кого не праздны устремления, кто исправляет грешных нравы, и у кого так сильны длани? Господь могущественный в брани, Он царь царей небесной славы.

0: славы, скорей на площадь выходите. Среди пространства и светил Господь, Царь славы, Бог всех сил.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Мы предлагаем лучшее и интересное для вас. Радио «Пилигрим».

0: Днем солнце не опалит тебя, ни луна ночью.
1: Господь сохранит тебя от всякого зла.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит Синчуков. Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем День памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре, рассказал отец Феодорит. Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову. Например, когда крестят человека на больничной койке, пояснил иеромонах. Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника крестить может и мирянин. Папа Лев XIV заявил 31 июля о введении нового основного закона города-государства – Ватикан. Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый Папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона гласит, что Верховный Понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: «Необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона. Этот закон подтверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения». Британское отделение Amnesty International принесло официальные извинения за публикацию доклада, в котором десятки христианских пролайф и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован. В заявлении Amnesty говорится, что доклад не соответствовал стандартам организации в области исследований, проверки фактов и редакционного контроля. Полная ответственность за эту ошибку лежит на Amnesty International UK, говорится в официальном заявлении, сообщает Christian Today. В спорном докладе были перечислены 117 организаций, которые, по мнению авторов, якобы стремятся ограничить права меньшинств в Великобритании. Netflix официально объявил даты премьеры нового фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Картина выйдет на платформе 2 апреля 2027 года. Перед этим зрители смогут увидеть фильм на большом экране. Эксклюзивные показы в кинотеатрах IMAX состоятся 10 февраля 2027 года, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, сообщает Netflix. Режиссером и сценаристом фильма стала Грета Гервиг, получившая широкую известность после успешной работы над фильмом «Барби». Новая картина впервые экранизирует книгу Клайва Стейплса Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении волшебной страны Нарнии. Зрители узнают, как была создана Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу: «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против OpenAI. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии, состояние при котором промедление буквально стоит жизни. В материалах дела описано несколько эпизодов, в которых чат-бот самостоятельно ставил диагнозы и предлагал планы лечения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: пророческих слов нераспознанных, но Боже исполненных.
1: Так много.
0: Сколько разрушенных душ получили шанс, вон сколько рук сейчас.
1: Так много.

0: Будущее радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро всем. Хорошего дня.
2: Ну, надеюсь, вместе с нами, друзья, день будет хороший. Во всяком случае, с молитвой и со Словом Божьим. У нас сегодня в студии Юрий Кривонос, Элла Вирченко, и спешит к нам, как обычно, по четвергам, Олег Дмитриевич Шербан. А тема у нас сегодня, мне кажется, тема актуальная по жизни. Любимая десятая заповедь. Не пожелай того, что у ближнего твоего. Что же такое зависть? Почему она так въедлива и всегда нас сопровождает? И мне кажется, что как не зависть используют, как бы это сказать, все медиа, все рекламы и вообще, в принципе, все, кто как-то обустраивает сегодняшнюю жизнь и торгует, и чего-то достигает, и ставит новые горизонты, ну, можно так сказать. В общем, кто-то даже сказал, зависть – двигатель прогресса. Или это реклама, или это одно и то же. Привет, Олег Дмитриевич.
4: Доброе утро.
2: Вот, так что мы, в принципе, тему озвучили, говорим о зависти.
4: Да, и к чему она приводит, к каким последствиям.
2: А вот не просто так. Бог дал это в 10 заповеди, не пожелай. И, в общем, если взглянуть на эту заповедь, которая кажется последней, то не она ли приводит к нарушению всех последующих?
4: Ну, на самом деле, душепопечение помогает нам в этом вопросе. И, в принципе, мы знаем, на этом оно основано на Библии. Это как механизм шестеренок, как в часах, например. Вот одну шестеренку крутишь, начинает крутиться весь механизм. Поэтому можно, центром может быть зависть, это может быть любой другой грех. Но факт заключается в том, что любой грех, он начинает закручивать жизнь твою так, что она становится полностью греховной. Зависть, конечно же, может развивать и другие пороки. И мы увидим сегодня на основании текста, который мы будем читать, не весь, конечно, частично, потому что прочитать 6 глав сложно. Вот. Но мы увидим, как другие пороки, другие грехи развиваются, если мы не останавливаем себя на этапе зависти. И как это вообще можно сделать? Как можно остановить себя? И вообще, возможно ли себя остановить? Вот. Поэтому мы об этом поговорим. Но если, положа руку на сердце, вот спросить Давайте. Каждого из нас, кто-то из нас завидовал? Вы завидовали когда-нибудь?
3: Конечно. Зависть, ну, она же всегда, она в сравнении идет с другим человеком. Мы всегда себя с кем-то можем сравнить, посмотреть, что у кого-то есть, а у меня, допустим, этого нету. Но надо вот именно контролировать свое сердце. Бывает, что, как говорят, белая зависть, да?
2: Когда ты... Белая и черная, да.
4: Это как магия.
2: Ну, что-то типа этого.
4: Магия черная плохо, а белая хорошо.
2: Но на самом деле, мне кажется, нет белой зависти. Просто это так называется. А это тогда, когда ты восхищаешься достижениями другого, и ты просто, ну, как-то, наверное,
4: радуешься за другого человека.
2: Да. Нет, не то чтобы радуешься. Радуешься – это вообще даже не зависть. А ты думаешь, слушай, и я так могу, и я так хочу, и я буду так стараться. И мне кажется, вот здесь, в принципе, ну, нет порока. А вот когда человек становится для тебя проблемой...
3: Человек? Ты желаешь зла этому человеку, или чтобы ты... у него этого не было.
2: Человек становится... Нет, подождите. А дело в том, что как раз для завистника не он проблема. для завистника проблема тот, кто вызывает зависть. Вот в этом-то и проблема, понимаешь? Мы на самом деле, как сказал один человек, не любим чаще всего людей потому, некоторых людей, ну или как бы чаще всего людей не любим тех, в присутствии которых мы выглядим хуже. Или ведем себя хуже. То есть, а это как происходит? Вот он пришел весь такой замечательный, и я чувствую, как вот я был праведником, но я посмотрел на него, зависть обрушилась на меня, задушила меня, и я сам себя ненавижу и его ненавижу. Ну, как вам кажется?
4: И такое бывает. Ну, не у нас, конечно.
2: Но с собой мы договоримся, безусловно.
4: А и вот себя мы простим.
2: И себя мы простим.
4: А вот другого человека.
2: Он же, на наш взгляд, вот он-то и является проблемой в этом мире, которую мы призваны решить. Что, собственно, и делает Саул?
4: Ну, я вижу здесь проблему в чем? В том, что... Ну вот, даже если мы начнем читать текст, давайте вместе с вами откроем первую книгу Царств, 18 главу. Мы помним,

0: Амин.
1: Это большая смелость, и обладать нужно серьезной силой, чтобы догнать медведя, льва. Мы знаем, что львы и медведи – это не тихоходные животные, они быстро бегают. Вот, тем не менее, еще и отобрать, еще и задушить, еще и как-то победить. В общем, парень был смелый достаточно. Факт. И мы видим, что вот когда он, Давид, разговаривает с Саулом, закончил, написано, что душа Иоаннафана прилепилась к душе его и полюбил его Иоаннафан как свою душу. Вот. И в тот день Саул не позволил Давиду идти к себе домой, оставил его. И вот опять Иоаннафан в 4 стихе появляется. Снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. Мне кажется, история с переодеванием больше свойственна девушкам. Да? Девочки обычно обмениваются одеждой. Вот, мама спрашивает, а где ты взяла эту вещь? Я у подружки взяла поносить. Или наоборот, а где эта вещь? Я отдала подружке. Вот. Мужчины редко переодеваются. А здесь мы видим, что Иоаннафан проявляет свою любовь к Давиду в том, что он отдает вещи, ну, войны, защиты. Напомним немножко из истории. Израиль не обладал технологиями ковки оружия. Вот. И в основном этими технологиями владели филистимляне. Я не знаю, помните ли вы, кто такие филистимляне и как они там появились вообще на территории Ханаана? Как они, откуда они взялись?
0: Ну, есть такое мнение, во всяком случае, антропологическое, что это некоторые кипрские племена, которые, или греческие, которые как-то, путешествуя по Средиземному морю, вот там обосновались в том месте. А потом, возможно, что их привлекли железные рудники. Ведь филистимляне одни из первых научились выплавлять железо. Кстати, железо ценилось на начале вот его как бы освоение дороже золота.
1: Да, именно потому, что из него делали оружие.
0: Оружие, плуг, да, серп, такие важные инструменты.
1: Вот, и мы видим, что филистимляне в то время обладали высокими технологиями, выше, чем израильтяне. И у Давида не было своего оружия. У него не было доспехов, которыми он мог бы защищаться или быть защищен. Вот, представляете себе. Вот, и Иоаннафан, заботясь о нем, отдает ему свое оружие, отдает ему свои доспехи, меч и лук и так далее. Вот это настоящая любовь, такая братская, дружеская любовь. Вот. Хотя здесь используется слово «любовь», которое сейчас очень омрачили, любовь мужчины к мужчине, но эта любовь в Библии часто описывается словом греческим, словом «филио». «Филио» – это часто в Библии дружеская любовь, хотя она может быть и жертвенной любовью. Вот, например, в Новом Завете написано, что отец любит сына. Ну, и там используется слово «филио». Вот. И также слово «агапа», мы помним знаменитое слово, которое часто переводят как именно «любовь жертвенная», «безусловная». Но здесь, я думаю, что это именно «любовь филио». Вот. К сожалению, я не посмотрел в Септуагинте, как это слово переведено, но на еврейском слово это звучит как «ахав». Частое имя такое мы встречаем. Да. «Ахав». Да, любовь. Вот. И Давид действовал благоразумно. Обратите внимание, что Давид действовал благоразумно, одерживал победы. Вот. И когда Давид возвращался с очередной победой, девушки начали петь песни, хороводы водить и петь песни, и говорить: «Саул победил тысячи, а Давид победил десятки тысяч». И обратите внимание, Саул сильно огорчился. Вот 6 стих, это показатель. 6 стих, да, или 8? 8 даже стих. Да, 8 стих. Показатель того, что появилась в сердце зависть. И он говорит, что одного только не достает теперь Давиду, только царство. Понимаете? Он понимал, к чему идет вообще дело. Интересно. Если верующий человек понимает, что на его место Бог хочет поставить другого человека, какова должна быть его реакция? Вот, например, представьте себе, вы пастырь церкви.

0: церкви уже много лет, и церковь нуждается в развитии. Господь посылает молодого, перспективного человека. Готов ли будет пастырь отдать или передать пасту, воспитать этого молодого человека? Вот, наверное, это большой вопрос к Юрию Анатольевичу.
1: Не знаю, Олег Дмитриевич, это вопрос к тебе.
0: Ну, ты, например, передавал же музыкальное служение.
1: Так это музыкальное служение.
0: Это тоже служение.
1: Это тоже служение. И я скажу, что передавать служение, в котором ты вырос, которое ты основал, и в котором ты пробыл почти 30 лет, можно так сказать, это тяжело. Ну, это вот очень тяжело. Это очень тяжело, потому что это где-то рвет тебя изнутри. И ты болезненно относишься вообще к любому действию того человека, которому ты сам передаешь. Потому что, с моей стороны это было именно так. Вот. Но я брошу обратно этот мяч и скажу, что пасторам кратно тяжелее. Потому что и авторитет, и уровень власти, и, скажем так, божественного помазания, вот пусть это так, несравненно выше, и редко кто хочет им делиться. Я по опыту вижу, что пасторам трудно. И поэтому я вспоминаю историю, которую прочитал у одного человека, и, честно говоря, не могу понять и оценить ее однозначно. Это когда один пастор небольшой церкви, такой уже пожилой человек, церковь маленькая, и вдруг стало приходить туда меньше людей, еще меньше, она стала уменьшаться. И он поинтересовался, почему, и ему, смущаясь, некоторые члены церкви сказали: а рядом у нас новая церковь открылась, там молодой проповедник, пастор, так хорошо проповедует, так здорово говорит, и люди просто ходят туда, и это и рядом. И он тогда сказал: знаете что, братья и сестры, а давайте и мы сегодня пойдем туда и послушаем, о чем он говорит. И, в общем-то, довольно любопытный поступок, потому что человек не стал говорить: не ходите туда, вы здесь должны быть. Не ходите туда, потому что он, наверное, заблуждение какое-то говорит. Не ходите туда, потому что я вам не разрешаю. Он берет и ведет церковь за собой, паству. Мне кажется, это исключительный поступок. Вот человек, у которого есть определенная власть, с трудом готов ею поделиться.
0: Я бы наложил сюда еще несколько слоев. Представьте себе, что этот пастор является основателем этой церкви.
1: Да.
0: Представьте себе, что у него мечты были, что его дети подрастут, и это будет уже династия пастырей.
1: А это нередко.
0: Очень часто. Какие мысли были у Саула? Если мы увидим дальше диалог Саула со своим сыном Иоаннафаном, он говорит: ты меня предал, потому что ты задружил с этим Давидом, с моим врагом. И Иоаннафан его не раз вразумлял и говорил: папа, он же не твой враг, он наоборот работает, служит тебе верно. Вот нет, ты задружил с моим врагом. Ты понимаешь, что он станет царем, он Иоаннафаном?
1: А можно еще краску здесь внести? Я, насколько понимаю, Саул годился в отцы Давиду по возрасту.
0: Ну, конечно.
1: А Иоаннафан был гораздо старше Давида. Возможно. И я так думаю, что на десяток лет не меньше. И, скорее, это была такая дружба и опека еще, кроме того.
0: Я удивлен характеру Иоаннафана. Часто в Библии с Иисусом Христом сравнивают Иосифа, который был предан, сидел в темнице и так далее. Но, на мой взгляд, Иоаннафан проявляет по-настоящему характер Христа. Обратите внимание, что он добровольно оставляет царское величие. Он Давиду говорит: когда Бог тебя сделает царем, когда ты станешь царем, что я буду при тебе. Но спустя время он говорит: если я погибну, обещай мне, что ты мое семя сохранишь, моих потомков. И вы помните, да, эту дальше, как эта история будет продолжаться.
1: Да, с Мефифосфеем.
0: Мефифосфей, да, его сын, которого служанка испугалась, что его, ну, убьют их, и побежала, споткнулась, сломала ему, ну, бедро, и он потом всю жизнь был хромым. И однажды он сдался Давиду и говорит: делай со мной что хочешь. Вот и Давид говорит: сядь за стол, дайте ему перстень, ты будешь теперь всегда питаться от царского стола. Он назначает ему земли, назначает ему слуг, он заботится о нем в память о его дедушке Сауле и о его отце Иоаннафане. Вот какой Давид был, какое сердце было у Давида. Но мы хотели посмотреть на зависть. Что произошло? Вот это слово «огорчение». Здесь нет слова «зависть», но есть «огорчение». Но это огорчение очень четко подходит под описание зависти, потому что есть сравнение «Давид и Саул». Человек, который по положению выше, чем Давид, это Саул, царь, он был сильным, он был высоким, помните, из колена Вениаминова, он был высокого роста, на голову выше, чем все израильтяне. Это был очень воинственный, мужественный человек, который ничего не боялся. И тут единственная вещь, которую он действительно боится, это он боится конкуренции Давида. А знаете, почему он боится конкуренции Давида?
1: Хороший вопрос.
0: Потому что он понимает, что это Бог. Что это Бог ведет. И мы дальше это увидим очень четко.
1: А почему, понимая, что это Бог, один человек, как бы сказать, соглашается с этим Иоаннафан, а другой не соглашается с этим?
0: Потому что очень большой, мы бы назвали это, бэкграунд. Но меня же Бог избрал первым. Но я же основатель царства Израиля. Я же одерживал победы, я же воин, я. И мы помним, да, что на этом «я» зиждется вся риторика Саула. Помните, когда он приносит жертвы, не дождавшись вот Самуила, и в конце концов Самуил говорит: «Бог тебя отверг». Почему? Потому что ты не послушался его. Непослушание. Вот в чем проблема. Да, я принес жертву, потому что народ начал расходиться. Почти меня пред людьми сейчас. Помните? Я, меня. И вот эта вот фокусировка на своем «я», на своем авторитете, она стала сетью для него. На самом деле, если возвращаться к пасторскому служению, очень сложно пастырю абстрагироваться и сказать: «Господи, я хочу найти своего преемника, я хочу найти человека по сердцу твоему, помоги мне в этом, я хочу воспитать его, чтобы он был после меня пастырем или в мое время сопастырем, чтобы я мягко передал ему служение». Нужно обладать действительно смирением и характером Христа для того, чтобы сделать это. Это очень сложно и непросто. Но я тебе скажу, что я молюсь уже давно об этом и присматриваюсь к молодым ребятам. У меня есть, наверное, около 5 или 6 молодых людей в церкви, способных. Людей, которые одарены даром слова, они могут проповедовать, они любят Слово Божие, Библию. Вот. Но некоторые из них любят Библию больше, некоторые меньше. Поэтому для меня это тоже индикатор. Я наблюдаю за ними. Есть ли у них жажда, рвение? Помните, как написано: кто епископство желает, доброго дела желает. Многие люди научены вести себя очень скромно. Нет, я не пастор, я не хочу, это большая ответственность. Вот. А мало кто может сказать: да, я знаю, что это большая ответственность, но я хочу посвятить этому всю жизнь. Я скажу, что в моей жизни было именно так. Я когда уверовал, я понял, что я буду служителем. Я буду служителем слова, я буду проповедовать. Вот. И я знал, что это все будет в моей жизни. Конечно же, как в случае с Иосифом, да, он видел, что ему поклонятся звезды, что снопы пред ним преклонятся, но он не видел, что будет темница, что будут предательства близких людей и так далее. Я тоже в розовых очках стремился к пасторскому служению, думал, что все будет очень безоблачно, будет все благословенно, помазание же, это же класс. Вот. Но оно сопряжено с большими трудностями. Вот устоять в трудностях очень сложно. И мы видим, что 3 персонажа здесь: Давид, Саул и Иоаннафан. Как они себя ведут? Что показательно для Давида: Давид ведет себя очень смиренно и уважает выбор Божий. Да? Он называет его помазанник, да? Помазание. или помазание, правильно. Вот это помазание, символ выбора Божьего, Давид очень уважает, и он не решается поднять руку на Давида. Вот. Сам, Иоаннафан, он чуток к Богу, и он начинает понимать, что избранником становится Давид, и он добровольно готов отказаться от своего права на престол, права на то, чтобы быть царем. Но что происходит с Саулом? У меня вопрос, мог ли Саул остановиться на первом этапе? Вот многие люди сталкиваются с проблемой зависти. И я хотел, кстати, еще подчеркнуть момент, что нам сложно абстрагироваться от зависти, когда успешен человек старше нас, когда успешен человек, который занимает более высокое положение в обществе или в церкви, например, пастыря, я, например, там лидер домашней группы или что-то еще. Мне легко с этим справиться, потому что он, да, помазанник, он старше меня, я это принимаю, его успех как должное. Но когда успешен человек, который занимает более низкую позицию в иерархии, да, в церковной иерархии, не знаю, в жизни, он моложе, он менее опытен, он не обладает ответственностью и так далее. Он не пастырь, короче. Вот. И он успешен. Легко ли нам принимать успех другого человека, когда он по иерархии ниже нас?
2: Ну, это от смирения зависит все-таки, да, вот как вы сказали. Если ты признаешь власть Божию, то ты отходишь на второй план. Это вот именно надо смирение проявить и послушание.
0: Да, послушание и смирение. И об этом говорил как раз Самуил. Послушание лучше жертвы и повиновение тука овнов. 15 царств, 22 стих. 1 царств, 15, 22. Мы выучили в воскресной школе этот стих наизусть. Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Действительно, повиновение, послушание, они связаны со смирением. И, на мой взгляд, одна из ключевых характеристик служителя, помазанника Божьего, это смирение. Я считаю, что без смирения невозможно
1: настоящее. Мне думается, что здесь один из показателей любопытных – это песни. Что Саул подразумевал под вот этим самым «Ему только царства не хватает». Что было царство для Саула? Царство для Саула, оказалось, было тщеславие Саула. Угу. Вот что будут петь о царе? О царе должны петь только хорошо. А, по сути дела, вот эти хвалебные песни – это как то самое зеркало, да? «Яль на свете всех милее». И вот вдруг это зеркало, а оно народное зеркало – говорит, что милее кто-то другой. Понимаете, милее, оказывается, Давид. Он и румянее, и белее. Он и действительно и румянее, и белее. И моложе, и красивее, и десятки тысяч побеждает. Mm-hmm. Вот что для Саула царство. А он хочет, чтобы вся слава доставалась ему. Он самый красивый, он самый высокий, он самый замечательный. А тут появляется кто-то вдруг замечательнее. То есть, если бы посмотреть, ведь царство – это строительство, это война, это забота о людях, это много и много. Это, как президент нас сказал, пахота на галерах, да? Mm. А вот, а для Саула царство – это когда его прославляют. Вот мне кажется, тщеславие Саула и было корнем его зависти, проблемой, с которой он не смог справиться.
0: Я думаю, что ключевой вопрос, который мы должны задавать себе и служители, каждый служитель себе, а чье царство ты созидаешь?
1: А кому песни должны петься?
0: Кому песни?
1: Кому песни, да.
0: А кому ты поешь? Это уже к лидерам прославления.
1: Кому, да. В твоих песнях чего ты прославляешь? Или кого ты прославляешь? Себя ли ты прославляешь такого замечательного? Или его? О чем песни твои поются? Каких певцов ты привлекаешь к себе? Нет, ты знаешь, это же рядом. Это же там же написано. Это же с песен началось.
0: Конечно.
1: Это с песен началось. Это даже не с победы над Голиафом. Победу над Голиафом Саул воспринимает нормально. Ну, использовал Бог Давида, ну и ладно, ну и хорошо,
0: будь рядом. Саул воспринимает, использовал я Давида.
1: Да, Да, да, понимаешь, да. Я такой умный, да, я такой
0: я
1: умный.
0: Я часто слышу от членов церкви: вы меня используете.
1: Ах, да, пастор
0: использует. Я инструмент в ваших руках. Здесь звучит нотка обиды, что, в принципе, люди являются ресурсом. Но это ведь, с одной стороны, действительно так. Люди – это ресурс. А с другой стороны, это живые существа, которые не хотят быть использованы.
1: Но если Бог тебя прислал, ну, Бог конечно же тебя привел в церковь.
0: И здесь нужно вот понимать свою роль. Мне кажется, что Саул не до конца понимал свою роль в Божьем плане. И поэтому это все с ним случилось. Не было глубокого доверия. Но мой вопрос по-прежнему звучит. Мог ли Саул избежать вот своего падения такого и зависть это? Мы видим дальше, что эта зависть развивается. Потому что после того, как он начал завидовать Давиду, он вынашивает план его убийства.
1: Ой, зависть тяжело ее носить.
0: Вот. Я вижу, нам пишут в комментариях, что даже маленькие дети завидуют.
1: Да.
0: Скажи, пожалуйста, вот у тебя трое деток. Ты наблюдала зависть уже в детском возрасте?
2: Ну да, конечно. Они бывают, что, конечно, завидуют друг другу.
1: Ревнуют.
2: Ревнуют, наверное, за внимание мамы, скорее всего, mm-hmm. даже.
0: А за игрушки?
2: За игрушки тоже.
0: За какие-то привилегии.
2: Да, если, например, мама купила кому-то угу. что-то больше, конфет, например, чем другому ребенку, то они уже это расценивают, как мама больше любит кого-то.
1: Вот. Надо ну, покупать всем троим.
2: Как?
1: Да.
2: Всем
1: как?
2: Одинаково, да.
0: Ну, а вот если, не, а, например, вот не купили. Вообще же это же квест, это тест даже где-то для ребенка. Как научить ребенка не завидовать? Например, в садике у кого-то появилась какая-то вещь или игрушка лучше, чем у тебя. И ребенок выпрашивает: я тоже такую хочу. Как с этим бороться? Как научить не завидовать? Или наоборот, когда у ребенка хорошая игрушка, а у детей таких нет. Как научить делиться?
2: Учить,
0: не быть собственником.
2: Учить детей быть благодарными за то, что есть. Угу. То есть я вот, например, им рассказываю, как у нас в детстве, например. У нас не было там каких-то таких игрушек классных, как у них. Мы довольствовались тем, что есть. Мы были благодарны родителям за то, что у нас есть. И я привожу угу. им в пример вот, этот, вот эти истории, что вы должны ценить, что у вас есть. И ну, тогда у вас и не будет сравнения с другими, а отталкиваться от худшего. Потому mm-hmm. что есть детки, которые растут в детских домах, у которых нету этих игрушек, нету благ каких-то, нету заботы родителей.
1: Надо разговаривать с ними. Хотя mm-hmm. я скажу, в детском возрасте ничего не помнится. Мне как-то сказали ребенком mm-hmm. родители. Я почему-то запомнил этот разговор. Если бы ты не ломал все свои игрушки, ими можно было бы заполнить всю твою комнату. Mm-hmm. И я силился и не мог вспомнить ни одной.
0: Я помню свои деревянные игрушки.
1: Ты помнишь свои деревянные игрушки,
0: да,
1: Олег Дмитриевич?
0: Дальше не продолжайте. Высокие потолки, да?
1: Ну, от ребенка требовать многого нельзя. Я просто думаю, что с ним, вот как Элла говорит, надо разговаривать.
0: Я очень много уроков извлек для себя.
1: Если бы Саул разговаривал с Богом побольше.
0: Да, он разговаривал с Иоаннафаном и наставлял его неверно. Понимаешь? Да. Он говорил: посмотри, этот Давид же займет твое место. Он пытался культивировать в нем эту же зависть. Я однажды вел ребенка в садик. У меня четверо ходили в садик, а старшая дочь не ходила. Вот кого-то я из них ввел в садик, и там идет мальчик и плачет. И мама, она какое-то там положение там занимала, то ли в компании, может, госслужащий. Она говорит: запомни, если тебя обидели, нужно дать так, чтобы они отстали от тебя, или чтобы ты показал, что ты сильнее. Понимаешь?
1: Я думаю, вот мы это... свои слабости почему-то переносим на детей и хотим, чтобы они их как-то реализовали.
0: Да, Саул делает то же самое. Он говорит Иоаннафану: ты понимаешь, что он станет царем, ты не станешь царем, он у тебя практически отбирает царство. Но Иоаннафан не ведется на это. Как сохранить свое сердце от обиды, от зависти, от того, что от тебя уходят какие-то привилегии, твое будущее, планы, которые строили родители, отец строил планы на сына, да? Хотел, чтобы он был царем, был сильным, рассудительным, мудрым и так далее. И мы видим, что Иоаннафан проявляет по-настоящему христианский характер. Он любит человека с справедливого, благоразумного. Вот мы видим характеристику здесь, благоразумный Давид. Благоразумный – это человек, который мыслит на благо. Мыслил ли Давид во зло Саулу?
1: Ну, нет, конечно.
0: Нет. И помните, когда он его встречает в пещере, он отрезает у него край одежды, потом догоняет его, ну, на расстоянии, правда, догоняет его на... ну, в пустыне там, и говорит: «Отец мой», Саулу обращается, видите, как уважительно: «Я имел возможность тебя погубить, но я этого не сделал. Ты видишь, что Бог тебя предал в мои руки, но я тебя не погубил». Вот.
1: Я думаю, мы ответим на вопрос, как можно справиться с собой, но после блока новостей, друзья.
3: Радио «Пилигрим».
1: Продолжаем наш разговор. В студии Юрий Кривонос, Олег Шербан и Элла Верченко. Говорим о зависти. Как же нам справиться с этим пороком?
0: Мы пришли к выводу, что зависть можно победить, если человек, например, ниже вас положением, если он моложе вас. Вот, но очень сложно преодолеть зависть, когда ты старше, мудрее, кажется, опытнее, когда ты занимаешь более высокое положение, вот, и человек ниже тебя по статусу, по рангу, по опыту и так далее, он более успешен, и в этом прослеживается рука Божья. Что делать? Как не скатиться в эту яму зависти, которая может отравить всю жизнь и разрушить служение? В принципе. Вот. И мы должны сначала увидеть, как происходит деградация. Деградация Саула. Обратите внимание, 8 стих. Он сильно огорчился, ну, можно сказать, что позавидовал. «И напал злой дух от Бога на Саула, и он начал бесноваться в своем доме». Обратите внимание, если человек не борется со своим внутренним миром, молитвой, душепопечительскими беседами и так далее, не вразумляется Словом Божьим. Если он допускает развиваться этой зависти, то в результате он становится одержимым. Я не говорю сейчас о верующих людях. Я не думаю, что верующий человек может стать одержимым. В принципе, в человеке не может быть двух духов. А написано, что мы имеем дух Христов. Вот. И Христос, и апостол Павел об этом часто говорит, что вы должны жить жизнью победы. Да? Помните Откровение, 2-3 глава? «Побеждающему дам сесть на престоле, да, по правую сторону от Христа, побеждающему дам вкушать манну, побеждающему дам вкушать листья от древа жизни, побеждающий будет иметь новое имя, сделаю столпом в храме». И вот много благословений таких, о которых говорит Христос семи церквям или служителям семи церквей, что нужно жить жизнью победы. А как жить жизнью победы? И в этом есть тоже ответ в Священном Писании. Как жить жизнью победы?
2: Ну, надо пленять всякую мысль, да, послушание Христа.
0: Да, но есть одно емкое слово. Вера ваша, да, это есть победа. Если я верю во Христа, если я верю тому, чему учит меня Христос, то я буду стремиться поступать согласно этому учению. Настоящий ученик Иисуса Христа – это не тот, кто называется именем Иисуса Христа. Это тот, кто поступает так, как поступает Христос, так, как Он учит. Христос однажды сказал своим последователям: «Что вы называете меня Господи, Господи, но не поступаете так, как я вас учу». Подназываться и не поступать – это значит не быть тем, кем ты себя называешь. Итак, мы видим последствия. Если не происходит внутренней борьбы, если мы не боремся с грехом и пороком, который возникает в нашем сердце, то мы практически открываем двери дьяволу. Помните, не давайте места дьяволу. Оказывается, даже верующий человек может открыть место дьяволу. Он может начать гневаться, он может оказаться в состоянии аффекта, да, если он себя не останавливает. Может ли верующий в гневе совершить грех?
2: Гневаясь, не
0: да,
2: согрешать.
0: Конечно. Гневаясь, не согрешать. Оказывается, может. Поэтому мы должны научиться останавливать себя. И вот как это делать, мы потом об этом поговорим. И обратите внимание, что Саул время от времени останавливается, но почему-то он не остановился до конца. обратите внимание, что друг Давида Иоаннафан, он понимает всю сложность ситуации и говорит Давиду: посиди-ка за камнем, я пойду и поговорю со своим отцом. И вот 19 глава написано: «И говорил Саул Иоаннафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Иоаннафан, сын Саула, очень любил Давида и известил Иоаннафан». А потом он с папой встретился в поле, Давид сидел за камнем, и говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саула, отцу своему, и сказал ему: «Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?» И посмотрите на ответ Саула после вразумления сына, а сын был самым близким человеком. Интересно, когда близкие люди начинают говорить правду, чаще мы видим, вот эта обиженная сторона говорит: «Вы на кого? На какой вы стороне? Вы на моей стороне? Вы должны меня отстаивать, вы должны меня утешать, вы должны быть на моей стороне». А когда говорят правду и говорят: «Слушай, ты не прав», это очень плохо воспринимается. Но тем не менее, посмотрите, 5 стих: «И послушал Саул голоса Иоаннафана, и поклялся Саул: жив Господь, Давид не умрет». Посмотрите, первое прозрение приходит к Саулу. Он принимает решение не убить. После чего? После вразумления близкого человека. И мне кажется, что это инструмент. Это инструмент, когда близкий человек может сказать правду. И очень сложно, когда вы находитесь в дружеских отношениях, либо это ваш родственник, сказать правду, и чтобы он воспринял ее и вразумился. Чаще родственники, друзья воспринимают это как предательство, когда вы не занимаете их позицию. Я не знаю, как у вас в жизни, у меня бывали случаи, когда, например, кто-то конфликтовал с моей семьей, я вынужден был быть третейским судьей. Я, с одной стороны, должен занимать позицию своей семьи, ну, своей жены или дочери, или сына, а с другой стороны, я должен быть пастырем. И я выбирал всегда позицию быть пастырем и разобраться, а в чем здесь проблема. И я понимал, что в некоторых случаях моя семья была неправа, и мне нужно было это признать и вразумлять своих, и говорить: вы не правы, почему вы так поступаете? Вы поступаете не по-библейски. Меня обвиняли: ты не на нашей стороне. Папа, ты должен отстаивать нас. Подожди, я говорю, мы же здесь не в игры играем. Мы же играем здесь по правилам Библии. Библия устанавливает правила игры, и мы должны им следовать. И меня больше всего огорчает, когда я вижу, как служители нарушают принципы, следовать которым они призваны, они обязаны. Хотите пример?
1: Хочу.
0: Хорошо. К сожалению, в нашем объединении были случаи, когда нужно было дисциплинировать служителя, пастыря церкви. Он обижался и уходил в другой союз вместе с имуществом. Пожалуйста, вот вам живой пример. И я вам скажу, что это не единичный случай. Когда человеку указывают на его ошибки, служение, на недостатки, он обижается и уводит всю церковь или часть церкви. А иногда был случай в Астрахани, когда человек ушел с имуществом союза один, продал его, купил себе кабак и разливал там пиво, это был его бизнес, стал его бизнесом, ушел в мир вообще. Понимаете? Вот вам, пожалуйста, пример, когда человек не принимал обличения, не принимал наставления. И, к сожалению, таких случаев было очень много.
1: Ну, мне кажется, это целая область в вопросах верности и падения, о служителях. А мы немножко о другом, мы о зависти. Хотя мне кажется, что это один из ключевых пунктов. Но ты знаешь, как вот мне кажется, Олег Дмитриевич, завистливый человек, вот в частности, как Саул, ведь он не обиделся настолько, я на вас, на всех обиделся, я вот и царство бросаю, да, а, это как, где, в каком фильме, все, ухожу, да, ухожу в монастырь, все, уговаривайте меня. А, нет, Саул так не делает. Но я, знаешь, какую картину вижу, он прощает Давида, вот что любопытно. Не умрет Давид, все, он простил его, хотя, конечно, Давид не нуждался в его прощении, но тем не менее. А Давид снова побеждает, и Саул не может с собой справиться. Я обратил внимание, что, ну, тяжело бывает нам переносить успехи других, ну, так тяжело.
0: Мы об этом говорили. Просто мы сейчас говорим о одном из инструментов, которые помогают нам выйти из этого состояния обиды, зависти. И этот инструмент – это наставление близких людей. Это наставление тех, кто, возможно, с тобой в служении или твоей семьи. Инструмент победы над завистью – это вразумление близких людей. Я бы хотел бы даже, если кто-то слушает наш эфир, запишите себе. Близкие люди должны найти в себе смелость сказать: «Папа, ты не прав», или «Дорогой, ты не прав», или «Дорогая, ты не права». Кто-то из близких должен помолиться вместе, сказать: «Давай я останусь с тобой в проломе, и мы будем молиться». И я знаю людей, служителей, которые не могут справиться со своей обидой, со своей завистью, не могут справиться. И им нужна поддержка. И эта поддержка должна прийти именно от близких людей. И если этот человек не даст место Богу, то это место обязательно займет дьявол. Мы понимаем, что святое место пусто не бывает. И мы видим, что происходит дальше. Опять, когда Давид побеждает, как ты сказал, вот здесь написано, это 9 стих, опять злой дух нападает на Саула, и он ничего не может с собой сделать. Когда дух нападает, ну, злой, ты можешь ему противостоять только другим духом, Божьим духом, но Божий дух отступил, и Саул ничего не может с собой поделать. Он опять хочет его убить. И когда он преследует Давида, мы видим второй инструмент, который Бог применяет здесь. Саул заходит в сомн пророчествующих, в поселок, где жили пророки, в частности, жил Самуил. Он заходит и начинает пророчествовать. И люди удивляются: подожди, только что злой дух был на нем. Неужели и Саул теперь во пророках? Да? Это 24-й, да, по-моему, стих, плохо вблизи вижу. 24 стих 19 главы. Неужели Саул во пророках? Обратите внимание, что вот этот человек, который не мог завистью со своей справиться, который замышлял убить, который колебался прощать, убивать, на которого опять напал злой дух, как он изменяется? Он изменяется, находясь в присутствии верующих людей, в присутствии служителей. Я не знаю, друзья мои, было ли у вас такое в жизни, ты стоишь перед серьезным жизненным выбором, и тебя накрывает зависть или обида, да, внутри гложет тебя. Но когда ты попадаешь в церковь, ты слушаешь песни прославления, ты слушаешь проповедь, ты находишься в общении с верующими, и Бог в размышлении успокаивает тебя, ты каешься. И ты говоришь: Господи, я не буду этого делать. Попрости меня, помоги мне. Я хочу жить по-другому.
1: Ну, вот это то, что Саул должен был с самого начала носить на себе, как помазанник Господний. Вот это пророческое помазание. Ведь когда он был помазан Самуилом, он пошел, и как раз его царствование началось с вот этой горы, на которой он пророчествовал вместе с другими. Это то, что Бог бы у него не отнял. Это то, что Бог бы ему оставил. Не это главное, не царство главное, а помазание в пророческом служении, в исполнении Духом Святым. Этого никто не отнимет. Но, вот, Олег Дмитриевич, видишь, должность, звание, честь, почести, слава, песни, деньги, что там еще, женщины, налоги, вот это же все принадлежало царю, колесницы, как эту всю красивую жизнь оставить, на что ее променять? А Бог как бы ему показывает, а вот на что, вот, вот куда ты, Саул, можешь пойти, и там твоя жизнь будет, ты станешь пророком, люди будут приходить к тебе и получать от тебя слово. Но я, знаешь, здесь что еще увидел? А вот как раз твоя замечательная идея о предупреждении от близких. Мелхола, в отличие от Иоаннафана, испугалась отца и обвинила Давида. Он пригрозил мне, что меня убьет. Если бы она сказала отцу: «Отец, ну что ж ты так, он же ж...»
0: Ну, честно скажу. Я к женщинам отношусь менее требовательно, чем к мужчинам. Ну вот, все-таки женщины... Ну, я думаю, что Мелхола не, боялась, конечно, своего папы и боялась ему противоречить, и поэтому она соврала. Давид же ей не угрожал, по факту. Вот, но она соврала это.
1: Сегодняшние папа... женщины в церкви смелые, Олег Дмитриевич. Чтобы папа... Могут и обличать.
0: Нет, да, может быть, даже чересчур. Смелый, да. Иногда нет такта. Я тебе скажу, что у меня есть женщины в церкви, которые, они занимают высокие руководящие посты в своих компаниях, и они привыкли говорить прямо, конкретно, в глаз. Знаешь, если бы это сравнить с рингом, они бьют не в бровь,
1: но представь, а в глаз. А в глаз, да. И вот так. Вот. Но представь себе, Мелхола, дочь, говорит: «Меня муж мой хотел убить». Для Саула это как, ну, бензином попытаться потушить костер.
0: Да, вот. Согласен. Есть такое дело. Хорошо, итак, мы видим два инструмента, которые можно использовать в борьбе с завистью и обидой, которая возникает в результате зависти. Первый инструмент – это наставление близких, когда кто-то из близких может сказать: «Слушай, давай успокоимся, помолимся и рассудим. А по-библейски как? По-библейски правильно ли ты поступаешь?» И тогда приходит прозрение: «Да, ты знаешь, наверное, я перегнул палку, наверное, не так надо». И ты успокаиваешься, размышляешь. Вот второй инструмент – это находиться среди верующих. Бог сверхъестественным образом через слово, через песни, которые ты слышишь в церкви, а ведь именно там, где двое или трое собраны, да, во имя мое, там я, посреди Христос сказал, он начинает действовать. Я не знаю, у вас было такое чувство, когда ты слушаешь проповедь на какую-то тему, а Бог в проповеди какие-то слова через проповедника говорит, и твой разум, и твое сердце цепляется за слова, и ты начинаешь развивать это. Проповедь вообще уже ушла в другую сторону, о другом. А ты думаешь об этом. Почему? Я думаю, что Дух Святой цепляет тебя и вместе с тобой ведет тебя по пути размышления над проблемой для ее решения. Это прямое водительство Духа Святого. И как ты правильно подметил, Юра, здесь очень важно не потерять именно общение с Духом Святым, потому что что происходит, когда человек начинает завидовать и огорчаться? Происходит отдаление от Духа Святого, мы перестаем его слышать, а он же говорит нежно, тихо наше сердце. Но ты находишься в таком хаосе, в раздражении, эмоции тебя переполняют, ты не способен слышать Бога. Вот в чем проблема. И вот грехи против Духа Святого, они как раз-то производят этот разрыв, мы перестаем слышать Бога. И вот это самое опасное. Поэтому и Давид говорит: «Поразмышляйте на ложах ваших, утишьтесь, успокойтесь». В спокойствии, в общении с Богом приходит решение. В общении с верующими людьми, в слушании слова, в песнях. Очень часто Бог проговаривал мне в песне. Бог через слова... тексты песен богодухновенных говорит мне, тоже моему сердцу, и я успокаиваюсь, я продолжаю. И у меня были проблемы, когда мне мои близкие друзья, служители церкви говорят: «Олег Дмитриевич, мы с вами не согласны, вы не правы». И я думаю: подожди, почему они мне противоречат? Что значит я не прав? Я тут пастор церкви, в конце концов. Да я тут от основания церкви, да я тут умирал с церковью и возрождался с ней вновь. Вот. А они мне вот так вот могут заявлять. Еще и младше меня будут меня учить. Я не знаю, вы не испытывали, наверное, такие чувства. А у меня такое было. А потом Бог говорит: «Слушай, ты понимаешь, что ты, во-первых, не прав, а во-вторых, ты разрушаешь все, что ты строил сам». Я говорю: «Господи, как случилось так? что близкие мои люди становятся моими врагами. Почему так происходит? Потому что я стал не способен слышать Бога. И Бог мне говорит через моих близких людей, через людей младше меня. Я скажу, что...
1: надо согласиться с тем, что молодежь еще нередко старшим бросает вызовы.
0: И такое есть, все есть? На своем месте. Но мы умеем, на самом деле, я бы не был пастырем, если бы я не умел отделять плевелы от зерен. Да. Я знаю, где зерно. И я понимаю, что там было зерно. И к этому зерну надо прислушаться, а не хочется. Потому что вразумляет тебя юнец. Потому что вразумляет тебя твой наставляемый, которого ты вразумлял и наставлял. А он, оказывается, вырос. Он уже, оказывается, служитель. Понимаешь? И Бог говорит, прислушайся, а он дело говорит. И это сложно. Свою гордыню умерить, сказать, Господи, устами младенцев и грудных детей ты мне говоришь сейчас. Вот. Итак, я хотел еще сказать о третьем принципе, который нам очень помогает. Первый принцип – это вразумление наших родных и близких, которые должны набраться мужества и помочь нам сказать в том, что мы неправы. Второй принцип – это когда ты вразумляем Духом Святым и находишься в сомне святых. Вот. И третий принцип – это личная беседа. Мы видим, что когда в преследовании Саул заходит в пещеру отправить нужду, Давид подкрался, отрезал край ткани у него, и в конце концов на поле он говорит, отец мой, ты знаешь, что Бог предал тебя в мои руки, я мог тебя умертвить, но я не сделал, потому что знаешь, что я сказал, я не подниму руки моей на помазанника. И он здесь, кстати, в тексте говорит, 24 главы, мне говорили и так говорили, вот он случай, да, сейчас надо умертвить Саула. Это твой шанс. Он говорит, я сказал, не подниму руки моей на помазанника. Это, с одной стороны, понимание Бога, это благоговение перед Богом, Давид показывает. С другой стороны, он не хочет поднимать руки на человека Божьего. И Давид поступает здесь по-христиански. Он правильно мыслит. Вот. И Саул соглашается с ним и уходит. Мы знаем, что Саул все равно будет преследовать его, все равно не вразумится, к сожалению. Но здесь он говорит, ладно, ты правее меня. Он говорит, ты праведнее меня. Если дословно переводить этот текст, ты перед Богом праведнее меня, потому что то, что ты делаешь, это угодно Богу. И он говорит, я теперь вижу, что Бог предал тебя, меня в твои руки, но ты поступил по отношению ко мне милостиво. Если рассматривать поступок Давида в контексте учения Нового Завета, то Давид поступает по-христиански.
1: Ну да.
0: Мы видим, и обратите внимание, что Иоаннафан понимает, что Бог передал Давиду царство. Он видит в нем такую мудрость, такое благоговение и такое водительство Духа Святого, что Иоаннафан восхищен просто. Он говорит, я понимаю, что Бог тебе царство отдал. И если, не знаю, можно так говорить, то, на мой взгляд, Иоаннафан здесь более ключевая фигура, чем Давид и Саул. Потому что Иоаннафан, как Христос, он оставляет свое царство. Иоаннафан подставляет себя, он становится посредником между Саулом и Давидом. И Иоаннафан практически отдает свою жизнь. Если мы прочитали бы дальше историю Саула и Иоаннафана, Иоаннафан оказывается верным отцу своему до конца. Он идет с ним и погибает в сражении. Дорогие друзья, хочется порекомендовать вам. Мы люди. Писание говорит, что мы все являемся носителями греховной природы. И даже верующий человек, который свободен от греховной зависимости, не свободен от влияния греха. Это разные вещи. Если грешный человек, неверующий, он не может справиться со своими грехами, то верующий может победить искушение и вот эту обиду, которая возникает в сердце. Мы видим, что обида приводит к тому, что мы перестаем слышать голос Духа Святого и открываем место дьяволу. И дьявол начинает нами руководить. Мы видим, что есть инструменты для победы над этим грехом. И один из них – это Это наставление от наших близких людей, которые рядом с нами в служении, может быть, это члены нашей семьи, которые говорят нам истину о Боге. Второй способ – это когда ты находишься в собрании, слушаешь проповеди, читаешь Библию, молишься, слушаешь молитвы, Бог начинает говорить с тобой. Прислушайтесь к Духу Святому, что Он говорит вам, вразумитесь. И последний – это когда тот человек, который, возможно, вам причинил боль, которому вы позавидовали, находит в себе смелость и приходит к вам для личной беседы, и вы должны услышать истину, и вы должны признать, что этот человек, возможно, правее, чем вы. И я верю, что вы можете быть восстановлены опять в служении, восстановлены в общении с Богом. Живите жизнью победы. И вот стих, который хотел бы вам порекомендовать для заучивания, это второе послание Коринфянам, 10 глава, по-моему, с 3 стиха. Открой, пожалуйста. Второе Коринфянам, 10 глава.
2: 3, да?
0: Да. «Ибо ходя во плоти...»
2: «Не по плоти воинствуем».
0: «Не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». Вот как раз это твердыня, обида, зависть. «Ими не спровергаем всякое превозношение, восстающее против познания Бога, и пленяем всякое помышление послушанию Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». То есть, обратите внимание, что когда приходит к вам мысль, вот это обида, это зависть. Я закончу нашу встречу, наверное, примером из своей собственной жизни. Я многодетный отец, у меня, когда было 4 детей, я мечтал о минивене, о микроавтобусе. У моего очень хорошего знакомого, служителя, был минивен, белая Honda Step Wagon. 8-местный микроавтобус. И когда они утром садились всей семьей в церковь ехать, я радовался. И в моем сердце проскользнула мысль, вот как классно, они имеют такой микроавтобус. И я себя поймал на мысли, что я начинаю завидовать. Едва, как Писание говорит, не позавидовал я. Да. И потом я себя остановил, стоп. И я сказал, я их хочу благословить. Я поднял руки и благословил, сказал, Господи, я благословляю служителей Твоих. Я так рад, что у них есть микроавтобус, что они могут своей семье служить этим микроавтобусом. Я благословляю их, чтобы они были успешны в своей жизни. Вот. И я потом помолился, Господи, если возможно, благослови меня тоже таким же микроавтобусом. И через несколько лет, через 2 года я купил у них этот микроавтобус. Бог меня благословил.
1: Здорово. Что ж, спасибо, Олег Дмитриевич, спасибо всем, кто был с нами, спасибо за ваши такие обильные сегодня комментарии, за вашу поддержку. Увидимся.
0: С Богом.
2: С Богом.
4: Прямо сейчас новости христианского мира.
5: Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит Синчуков. Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем День памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре, рассказал отец Феодорит. Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову. Например, когда крестят человека на больничной койке, пояснил иеромонах. Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника крестить может и мирянин. Папа Лев XIV заявил 31 июля о введении нового основного закона города-государства в Ватикан. Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало 4 версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона гласит, что Верховный Понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: «Необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона. Этот закон подтверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения». Британское отделение Amnesty International принесло официальные извинения за публикацию доклада, в котором десятки христианских пролайф и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован. В заявлении Amnesty говорится, что доклад не соответствовал стандартам организации в области исследований, проверки фактов и редакционного контроля. Полная ответственность за эту ошибку лежит на Amnesty International UK, говорится в официальном заявлении, сообщает Christian Today. В спорном докладе были перечислены 117 организаций, которые, по мнению авторов, якобы стремятся ограничить права меньшинств в Великобритании. Netflix официально объявил даты премьеры нового фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Картина выйдет на платформе 2 апреля 2027 года. Перед этим зрители смогут увидеть фильм на большом экране. Эксклюзивные показы в кинотеатрах IMAX состоятся 10 февраля 2027 года, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, сообщает Netflix. Режиссером и сценаристом фильма стала Грета Гервиг, получившая широкую известность после успешной работы над фильмом «Барби». Новая картина впервые экранизирует книгу Клайва Стейплса Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении волшебной страны Нарнии. Зрители узнают, как была создана Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу: «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против OpenAI. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии, состояние при котором промедление буквально стоит жизни. В материалах дела описано несколько эпизодов, в которых чат-бот самостоятельно ставил диагнозы и предлагал планы лечения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Христианские притчи. Истинный счастливец. Один учитель, знаменитый своими знаниями, долго и усердно молил Бога показать ему такого человека, от которого он мог бы узнать прямейший путь, удобно ведущий к небу. Однажды, когда он, проникнутый этим желанием, усерднее обыкновенного, высылал молитвы, ему показалось, что он слышит глас свыше, повелевающий ему выйти из кельи к притвору церковному. «Там, — говорил голос, — найдешь ты человека, которого ищешь». Вышел учитель и нашел у дверей церковных нищего старца, всего покрытого язвами и ранами, в самом жалком виде. Проходя мимо, учитель сказал ему обычное приветствие: «Добрый день тебе, старец!» А старец отвечал: «Не помню, чтобы для меня был какой-нибудь день недобрым». Учитель остановился, как бы исправляя свое первое приветствие, промолвил: «Я желаю, чтобы Бог дал тебе счастье». А старец отвечал: «Я несчастливым никогда не бывал». Удивился учитель и, подумав, что не вслушался или не понял его ответа, присовокупил: «Что ты говоришь? Я желаю, чтобы ты был благополучен». «А я отвечаю тебе, что злополучным не бывал», — сказал старец. Тогда учитель сказал: «Желаю тебе того, чего ты сам себе желаешь. Я ни в чем не нуждаюсь. Имею все, что желаю, хотя и не ищу временного благополучия». «Да спасет же тебя Бог», — сказал учитель, — «если ты презираешь мирские блага. Однако скажи мне, неужели ты один счастливец между людьми? Стал быть, несправедливы слова Иова: человек, бо рожден от жены, малолетен». Иов, глава 14, стих 1. «И жизнь его наполнена бедами. Не понимаю, как ты один умел избежать несчастья». «Точно так, как я сказал тебе», — возразил старец. «Когда ты пожелал мне доброго и счастливого дня, что я никогда несчастливым и злополучным не бывал, потому что то, что имею, мне Бог дал, за то благодарю. А счастье мое в том и состоит, что я не желаю счастья. Боязнь счастья и несчастья опасна только тому, кто их боится. Но я не забочусь о счастье и никогда не молю о нем к Небесному Отцу, всем управляющему, и таким образом я никогда не был несчастливым, подобно тому, желания которого всегда исполняются. Голоден ли я? Благодарю за то Бога как Отца, ведущего вся их же требуем». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 8. «Холодно ли мне? Страдаю ли от непогоды? Так же хвалю Бога. Смеются ли все надо мною? Все равно хвалю Его, потому что знаю, что все это делает Бог, и невозможно, чтобы то, что делает Он, было худо. Таким образом, все приятное и противное, сладкое и горькое, принимая радостно, как от руки доброго Отца. Желаю только того, чего желает Бог, и потому все случается по моему желанию. Злополучен тот, кто ищет счастье в мире, потому что нет здесь другого счастья, как только полагаться во всем на волю Божью. Воля Господня и совершенно добра, и совершенно правосудна. Она не лучшую сделаться, ни худою быть не может. Она судит всех, ее никто. Я стараюсь совершенно ее держаться и забочусь только о том, чтобы хотеть того, чего хочет Бог, и не желать того, чего Он не хочет. А потому и не считаю себя нисколько несчастливым, когда мою волю совершенно соединяю и согласую с волею Божией. Так что у меня одно хотение или нехотение, чего хочет или не хочет Бог». «По убеждению ли своему ты это говоришь?» — возразил учитель. «Скажи же мне, так же ли ты думал бы, если бы Богу угодно было послать тебя в ад? Но знай, что у меня два плеча дивные силы, которым я бы ухватился за него объятием неразлучным. Одно плечо — мое глубочайшее смирение, а другое — нелицемерная любовь к Богу. Этими раменами я бы так крепко обнял Бога, что куда бы ни был им послан, туда бы и его повлек с собою, и, конечно, для меня приятнее было бы вне небес быть с Богом, нежели в небе без него». Удивился учитель ответом старца и понял, что кратчайший путь к Богу — быть во всем согласным с его волей.
Желая, однако, еще более испытать премудрость старца, столь сокровенную, в худой храмине его тела, он спросил его: «Откуда ты пришел сюда?» «От Бога», — отвечал старец. «Где ж ты нашел Бога?» «Там, где оставил все мирское». «А где оставил ты Бога?» «В чистоте мысли и доброй совести». «Кто ты сам?» — спросил учитель. «Кто бы я ни был», — отвечал старец, — «но я так доволен моим положением, которое ты

0: Ты видишь, что поистине не поменялся бы им на богатство всех царей земных. Каждый человек, умеющий владеть собой и повелевающий своими мыслями, есть царь. Следовательно, и ты царь. Где ж твое царство? Там, — отвечал старец, указывая на небо. Тот царь, кому это царство возвещено несомненными чертами. Кто тебя научил этому? И кто дал тебе эту премудрость? — спросил, наконец, учитель. — Скажу тебе, — отвечал старец, — что я целые дни провожу в молчании и молюсь ли, упражняюсь ли в благочестивых мыслях, всегда забочусь об одном, чтобы крепко быть соединенным с Богом, а соединение с Богом и согласие с Его волею всему научают. Так учитель, научившись беседуя с нищим, и преподавший ему мир, возвратился к себе, хваля и славя Бога, утаившего сию от премудрых и разумных и открывшего убогому старцу, младенчествующему злобою. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 25.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 6 августа. Не угашайте духа. Духа не угашайте. Первое послание к Фессалоникийцам 5:19. В сегодняшнем стихе говорится о том, чтобы мы не угашали Святого Духа. Полагаю, вечные жалобы угнетают дух. И если мы перестанем жаловаться, а вместо этого будем всегда проявлять благодарность, это предоставит Духу Святому больше свободы менять что-то в нашей жизни. Жалобы — это наше естественное побуждение. А чтобы быть благодарными во время испытаний и проблем, нужна духовная сила. Люди, которые привыкли сетовать и проявлять недовольство по каждому поводу, не могут слышать Бога. Мне понадобилось

0: много лет, чтобы усвоить эту истину. Я ворчала, жаловалась, роптала, придиралась ко всем и ко всему, а потом завидовала всем, кто меня окружал, потому что они слышали Бога, а я нет. «Почему со мной не происходит ничего хорошего?» – удивлялась я. Дэйв постоянно говорил мне: «Джойс, если ты не перестанешь расстраиваться каждый день, когда что-то идет не так, в нашей жизни ничего хорошего не произойдет». И я сердилась на него за эти слова и резко отвечала: «Ты даже не представляешь, как я себя чувствую. Тебе все равно». Проблема была в том, что меня больше заботило, как я себя чувствую, чем Божье обещание помочь мне. В трудной ситуации Бог всегда готов предложить нам выход, если мы не раздражаемся, а проявляем терпение. Свидетельством терпения являются слова благодарности, а не жалобы. Когда я научилась не идти на поводу у эмоций, а руководствоваться Божьим Словом, я начала отчетливее слышать Божий голос. Жалобы открывают двери врагу, а искренняя благодарность и слова признательности впускают в нашу жизнь Бога. Божье Слово на сегодня. Не угашайте Духа Святого постоянными жалобами. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.
2: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: наша коллекция вечных хитов.
1: Минута назидания.

0: Здравствуйте, меня зовут Рик Реннер. Сегодня 6 августа, и тема сегодня «Иисус – великий филантроп». Место Писания, книга Деяний, 10 глава, 38 стих. Знакомый стих. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом». Обычно в этом стихе мы фокусируемся на исцелении и освобождении одержимых, но здесь также написано «Иисус ходил, благотворя». Слово «благотворя» — особенное греческое слово, которое описывает деятельность филантропа, то есть того, кто жертвует свои финансы на благотворительность, поддерживает организации, которые обеспечивают пищей, одеждой голодных и нуждающихся. Мы видим, что наряду со сверхъестественными деяниями, которые совершал Иисус, исцеляя людей, освобождая одержимых, была еще одна сторона Его служения. Это была благотворительность. Иисус был филантропом. Он использовал полученные пожертвования и направлял эти финансы на нужды людей, которые были рядом. Исцеление больных и изгнание бесов является важной частью нашего служения. Но мы также не должны забывать, что у людей есть потребности, насущные нужды, и Бог желает, чтобы мы использовали ресурсы так, как это делал Иисус, восполняя нужды тех, кто рядом. Подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Театральное служение Церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит Синчуков. Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем День памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре, рассказал отец Феодорит. Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову. Например, когда крестят человека на больничной койке, пояснил иеромонах. Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника крестить может и мирянин. Папа Лев XIV заявил 31 июля о введении нового основного закона города-государства в Ватикан. Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона гласит, что Верховный Понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: «Необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона. Этот закон подтверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения». Британское отделение Amnesty International принесло официальные извинения за публикацию доклада, в котором десятки христианских пролайф и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован. В заявлении Amnesty говорится, что доклад не соответствовал стандартам организации в области исследований, проверки фактов и редакционного контроля. Полная ответственность за эту ошибку лежит на Amnesty International UK, говорится в официальном заявлении, сообщает Christian Today. В спорном докладе были перечислены 117 организаций, которые, по мнению авторов, якобы стремятся ограничить права меньшинств в Великобритании. Netflix официально объявил даты премьеры нового фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Картина выйдет на платформе 2 апреля 2027 года. Перед этим зрители смогут увидеть фильм на большом экране. Эксклюзивные показы в кинотеатрах IMAX состоятся 10 февраля 2027 года, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, сообщает Netflix. Режиссером и сценаристом фильма стала Грета Гервиг, получившая широкую известность после успешной работы над фильмом «Барби». Новая картина впервые экранизирует книгу Клайва Стейплса Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении волшебной страны Нарнии. Зрители узнают, как была создана Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу: «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против OpenAI. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии, состояние при котором промедление буквально стоит жизни. В материалах дела описано несколько эпизодов, в которых чат-бот самостоятельно ставил диагнозы и предлагал планы лечения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Перевод библейской лиги. Когда наша жизнь меняется под влиянием веры в Иисуса Христа, эти изменения должны коснуться каждой ее сферы, в том числе нашего отношения к заработку и использованию денег. Прежде всего важно привести способы получения дохода в соответствии с Божьими заповедями. Если раньше в этой сфере присутствовал обман, воровство или криминал, от этого необходимо отказаться. Апостол Павел советует трудиться и делать что-нибудь полезное своими руками. Это, конечно, не означает, что каждый должен перейти на ручной труд. Речь о том, чтобы своим трудом производить что-то полезное, а не присваивать плоды чужого труда. Также должно измениться наше отношение к расходам. Не стоит тратить все заработанное только на себя. Включив в свои расходы постоянную помощь тем, кто находится в нужде, и поддержку своей церковной общины. Бог дает нам возможность трудиться и зарабатывать в том числе для того, чтобы мы могли делиться с другими. Если раньше твой способ получения дохода кого-то обкрадывал, пусть теперь твой труд приносит пользу не только тебе, но и окружающим. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне честно трудиться и получать доход теми способами, которые угодны Тебе. Научи меня разумно распоряжаться заработанным и не тратить все только на себя. Дай мне щедрое сердце, чтобы я помогал людям в нужде и своей церкви. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраядуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
1: Слушайте радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

дорожите каждым днем, близким и родным теплом. В нашей жизни день за днем суета царит кругом, но идя земным путем, дорожите

0: Извините, у вас есть несколько минут?
1: Чего вам?
0: Мне срочно нужно рассказать вам о Христе.
1: Извините, я занят.
0: Это очень важно.
1: Я же сказал, я занят.
0: Но это касается не только вас, но и всех нас.
1: Чего вы ко мне привязались? Идите поищите кого-нибудь другого, в конце концов.
0: Не могу. Вы один остались.
1: В каком смысле один остался?
0: В прямом. Вы единственный человек в мире, который еще не слышал Евангелия.
1: Слушайте, мне не до шуток.
0: Мне тоже. К вашему сведению, Евангелие проповедовано по всему миру. Все, кроме вас, получили возможность принять решение. Послушайте, зачем вы заткнули уши пальцами?
1: Я ничего не хочу слышать. Убирайтесь.
0: Послушайте, уделите мне всего лишь 2 минуты. После этого мы все пойдем домой и встретим Господа лицом к лицу.
1: Не надо, мне и так хорошо живется.
0: Как вы не можете понять? От этого зависит, где вы будете в вечности. Уберите же пальцы из ушей.
1: Руки!
0: Так, я вижу, вы чего-то боитесь. Чего бы это?
1: Погодите. Вы сказали, что как только я услышу Евангелие, все кончено. Так?
0: А что у вас в сумке?
1: В таком случае скатертью дорожка. Я ничего не собираюсь.
0: Послушайте, выньте пальцы из ушей. Мне нужно спросить вас кое о чем. Что у вас в сумке?
1: Что вы сказали?
0: Я спросил, что у вас в сумке? Вы только что вышли из магазина с этой сумкой.
1: Какое вам до этого дело? Оставьте меня.
0: Понимаете, из-за вас 1 000 000 людей не могут попасть на небо. Я просто пытаюсь понять, почему вы так себя ведете. И что у вас там в сумке?
1: Это не моя сумка.
0: Да ладно, я же видел, как вы с ней вышли из магазина. Скажите, наконец, что там у вас такое важное, из-за чего мы все должны ждать?
1: Там лекарства. Для моей бабушки. Ее здоровье для меня сейчас важнее, чем небеса. Поэтому, если позволите, я побегу в больницу.
0: Ну-ну.
1: Я хотел сказать, в дом для престарелых.
0: Ну-ну.
1: Что вы разнукались?
0: В том магазине никогда не продавали лекарства.
1: Да, но там продают эти, ну как их, конфеты. Я прямо из аптеки сюда зашел купить маме конфет.
0: Ну-ну.
1: Что не так?
0: Вы только что сказали, что это для бабушки.
1: Мне пора.
0: Позвольте же мне
1: заглянуть. Руки убери.
0: Позвольте заглянуть.
1: Руки, руки, руки.
0: Ага, вот оно что. И ящик пива, и плейбой.
1: Ой, я, кажется, по ошибке взял чужую сумку.
0: Ну-ну.
1: Что, не верите? Ну и больно-то надо. Приходите завтра. Я как раз журнальчик успею посмотреть.
0: Как вам не стыдно? Вы же столько людей ждать заставляете.
1: Вы что, серьезно? Че, вы не шутите? Все зависит от моего решения?
0: К сожалению.
1: Круто. У меня никогда не было такой власти. Слушайте. А может, еще 2 денька подождете, а? А может, я по страничке в день, а?
0: Как же вам не стыдно, а?
1: А что мне должно быть стыдно? Сдались мне эти небеса. Что там делать?
0: Вы что, на самом деле ничего не знаете?
1: Что не знаю-то?
0: Небеса. Это наш дом, где мы будем вечно жить с Иисусом. Вы же знаете, кто такой Иисус?
1: Не-а.
0: Иисус – это Божий Сын, который пришел на землю, чтобы умереть за наши грехи. Он дарит прощение и вечную жизнь всем, кто принимает Его.
1: Что это было-то?
0: Я ведь только что рассказал вам Евангелие. Похоже, Иисус возвращается, чтобы собрать верующих.
1: Мать честная, я же еще к пиву не притронулся.
0: Советую вам поторопиться с решением.
1: С каким решением-то?
0: Выбирайте вечная жизнь или пиво и плейбой.
1: Ёлки-палки, я же на последние гуляю.
0: Быстрее.
1: Опа. Командир-то где? Куда он испарился?
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
3: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 8. Об обетованиях, данных Давиду в сыне его, которые вовсе не исполнились на Соломоне, но оказываются точнейшим образом исполнившимися на Христе. Теперь нахожу нужным показать, что из того, что относится к предмету, о котором у нас идет речь, обетовал Бог Давиду, который сменил Саула на царстве. Причем в этой смене был дан прообраз той конечной смены, ради которой путем божественного откровения было сказано все то, что написано. Когда многие предприятия царя Давида имели успех, он задумал создать Богу дом, то есть тот в высшей степени прославленный храм, который потом был сооружен сыном его, царем Соломоном. Когда он об этом думал, было слово Господне к пророку Нафану, которое последний передал царю. В этом откровении Бог, сказав, что не Давид построит ему дом, и что в течение определенного времени он не давал повеления никому в среде народа своего созидать ему дом кедровый, говорит: «Так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего, Израиля, и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицем твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем. И я успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцем, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицем твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицем моим, и престол твой устоит вовеки». Вторая книга царств, глава 7, стихи с 8 по 16. Сильно ошибается тот, кто думает, будто это столь великое обетование исполнилось на Соломоне. Он обращает внимание на слова: «Он построит дом имени моему», имея в виду построение Соломоном известного великолепного храма. Но не обращает внимания на слова: «И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицем моим». Пусть же он примет в соображение дом Соломона, наполненный чужеземными женщинами, чтущими ложных богов, и обратит внимание на самого царя, некогда мудрого, но увлеченного и впавшего в то же идолопоклонство. Он не осмелится тогда считать Бога или давшим ложное обещание, или не знавшим, что Соломон и дом его будут такими. С другой стороны, у нас не должно оставаться места сомнениям с тех пор, как мы видели, что все это уже исполнилось на Господе нашем Христе, который родился от семени Давидова по плоти. Послание к римлянам, глава 1, стих 3. Чтобы, подобно плотским иудеям, мы должны были в этом обетовании подразумевать кого-либо другого. Ибо и сами иудеи до такой степени понимают, что обетованный в приведенном месте Писания сын Давиду не был Соломон, что в изумительной слепоте своей ожидают кого-то другого, после того, как обетованный открылся уже с такой ясностью. Впрочем, некоторый образ будущего отразился и в Соломоне, в том, что он построил храм, в том, что, соответственно имени своему, царствовал мирно, ибо имя Соломон значит «миротворец», в том, что начало его царствования заслуживало всяческих похвал. Но этой самой личностью своею он не представлял, а как сень будущего предвозвещал Господа нашего Христа. Поэтому в Писании нечто говорится о нем так, как будто упомянутое пророчество относилось и к нему, между тем, как Священное Писание, пророчествуя самими событиями, обрисовывает известным образом посредством картину его будущего. Так, кроме книг божественной истории, содержащих повествование его царствований, именем его надписан 71-й псалом. В этом псалме много говорится такого, что совершенно не может относиться к нему, но с полнейшей ясностью относится к лицу Господа Христа, откуда становится очевидным, что в нем оттенен некий образ, а в Христе представлена сама истина. Известно, например, какими пределами ограничивалось царство Соломона, а между тем в упомянутом псалме, среди прочего, о чем я умалчиваю, можно прочесть: «Он будет обладать от моря и до моря, и от реки до концов земли». Псалом 71, стих 8. Это мы видим исполнившимся в Христе. Обладание его началось от реки, где он получил крещение от Иоанна, и по указанию последнего стал узнан учениками, которые называли его не только учителем, но и Господом. И начал царствовать Соломон еще при жизни отца своего Давида, чего не случалось ни с одним из царей иудейских, не ради чего иного, как ради того, чтобы и этим уяснилось, что он не тот, кого предуказывало пророчество, обращенное к отцу его. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его». Каким же образом на основании следующих за этим слов «он построит дом имени моему»? Полагают, что это пророчество о Соломоне, а они думают на основании слов предшествующих: «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое», что обещан другой миротворец, о котором предсказано, как об имеющем быть воздвигнутым не прежде, как Соломона, а после смерти Давида. Как невелик был промежуток времени до пришествия Иисуса Христа, без всякого сомнения, по смерти Давида, как он и был обещан ему, должен был прийти тот, кто создал бы дом Богу, не из дерева и камней, а из людей,

Афана. Поэтому и в 88-м псалме, который именуется «Учение Ефама Езрахита», упоминаются обетования Божии, данные царю Давиду, и в числе их приводятся некоторые похожие на те, которые изложены в книге царств. Таково, например, следующее. «Клялся Давиду, рабу моему, навек утвержу семя твое». Псалом 88, стихи 4 и 5. И еще. «Некогда говорил ты в видении святому твоему и сказал, я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его. И истина моя и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его. И положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня, ты, Отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего. И я сделаю его первенцем превыше царей земли, вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба». Стихи с 20 по 30. Все это, когда понимается правильно, применяется к Господу Иисусу, который, разумеется, под именем Давида, вследствие вида раба, который принял этот посредник от девы из семени Давидова. Говорится вслед за тем о грехах сынов его, нечто такое, что читается в книге царств и как будто бы прямее всего относится к Соломону. Там, то есть в книге царств, Бог говорит: «Если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него». Вторая книга царств, глава 7, стихи 14 и 15. Обозначая ударами, тактибус, прикосновениями, исправительные удары. Отсюда выражение «не прикасайтесь к помазанным моим», Псалом 104, стих 15, то есть «не оскорбляйте». В псалме же, ведя речь как бы о Давиде, Бог, чтобы и здесь высказать нечто в том же роде, говорит: «Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят, посещу жезлом беззакония их и ударами неправду их, милости же моей не отниму от него». Псалом 88, стихи с 31 по 34. «Не сказал от них, хотя говорил о сыновьях его, а не о нем, но сказал от него, что, будучи понято правильно, имеет важный смысл. Ибо не в самом Христе, который есть глава церкви, могли оказаться какие-нибудь грехи, которые потребовалось бы обуздать человеческими наказаниями, сохранив милость божественную. Но могли оказаться они в теле и членах его, то есть в народе его. Говорится же в псалме «сыновья его», чтобы дать нам понять, что говорится некоторым образом о нем, то, что говорится о теле его. Поэтому и сам он, когда Савл преследовал тело его, то есть его верных, говорит с неба: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Деяния, глава 9, стих 4. Затем в последующих словах псалма он говорит: «Не изменю истины моей, не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду?» Псалом 88, стихи с 34 по 36. То есть ни в коем случае не солгу Давиду. А в чем не солжет, он разъясняет, говоря: «Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Стихи 37 и 38.

одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братьям

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Надежда в надвигающейся буре. Давид рисует точную картину Иисуса в приходящий шторм. Давид пророчествуя говорит: «И видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался». Другими словами, я нахожусь в Его присутствии и созерцаю Его лицо всегда. Давид свидетельствует об Иисусе, пишет: «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании». Вот в чем секрет. Иисус всегда видит лицо Отца перед собой. Он уединяется, чтобы побыть с Отцом. Потом Иисус служит, уверенный, что Отец с Ним. Он по правую руку. Ничто не поколеблет меня в надвигающуюся бурю, не сможет повлиять на мою уверенность. Мой Отец держит все под контролем. Возлюбленные, мы должны быть готовы встретиться с бурей. Только одно поможет нам. Время, проведенное в присутствии Отца, созерцая Его лицо. Уединиться, пребывать в Его присутствии, искать Его на коленях до тех пор, пока не будет уверенность, что Он по правую руку. Бог ясно сказал нам: «Не бойтесь того, что вы будете видеть. Держите глаза на Мне, и радость не покинет вас». Давид свидетельствовал об Иисусе: «Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим». Христос как бы говорит нам: «Я встретился со всем, с чем вы столкнетесь в последние времена. Видя приближающуюся бурю, я имел те же чувства, но победил, находясь в присутствии моего Отца. Он показал мне выход. В Его присутствии я нашел радость, надежду и отдых. У меня не будет нужды. Я имею мир, радость, потому что был с Ним. Даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Псалом 15.
2: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит Синчуков. Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем День памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре, рассказал отец Феодорит. Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову. Например, когда крестят человека на больничной койке, пояснил иеромонах. Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника крестить может и мирянин. Папа Лев XIV заявил 31 июля о введении нового основного закона города-государства в Ватикан. Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона гласит, что Верховный Понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: «Необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона. Этот закон подтверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения». Британское отделение Amnesty International принесло официальные извинения за публикацию доклада, в котором десятки христианских пролайф и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован. В заявлении Amnesty говорится, что доклад не соответствовал стандартам организации в области исследований, проверки фактов и редакционного контроля. Полная ответственность за эту ошибку лежит на Amnesty International UK, говорится в официальном заявлении, сообщает Christian Today. В спорном докладе были перечислены 117 организаций, которые, по мнению авторов, якобы стремятся ограничить права меньшинств в Великобритании. Netflix официально объявил даты премьеры нового фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Картина выйдет на платформе 2 апреля 2027 года. Перед этим зрители смогут увидеть фильм на большом экране. Эксклюзивные показы в кинотеатрах IMAX состоятся 10 февраля 2027 года, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, сообщает Netflix. Режиссером и сценаристом фильма стала Грета Гервиг, получившая широкую известность после успешной работы над фильмом «Барби». Новая картина впервые экранизирует книгу Клайва Стейплса Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении волшебной страны Нарнии. Зрители узнают, как была создана Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу: «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против OpenAI. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии, состояние при котором промедление буквально стоит жизни. В материалах дела описано несколько эпизодов, в которых чат-бот самостоятельно ставил диагнозы и предлагал планы лечения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 36. Псалом Давида. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его». Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатство многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты. А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает, ибо благословенный им наследует землю, а проклятые им истребятся». Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомкам его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек». Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих, вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его». Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его, но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву, но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу». Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам. Он – защита их во время скорби. И поможет им Господь и избавит их. Избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают. Глава 3. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас, ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю день и ночь, чтобы не обременить кого из вас, не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы самих себя дать вам в образец для подражания нам». Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Приветствие моей рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Вы слушаете «План Победы».

подобно буре против стены. Как зной в месте безводном ты укротил буйство врагов, как зной тенью облака подавлено ликование притеснителей. И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных явств, трапезу из чистых вин, из стука костей, из самых чистых вин. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь, и скажут в тот день: вот он, Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас, все есть Господь, на него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении его». Ибо рука Господа почиет на горе сей, и Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. И хотя он распростер посреди его руки свои, как плавающий распростирает их для плавания, но Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его, и твердыню высоких стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю в прах. Глава 26. «В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас. Спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота. Да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Он не спроверг живущих на высоте, высоко стоявший город, поверг его, поверг на землю, бросил его в прах. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих. Путь праведника прям, ты уравниваешь стезю праведника. И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя, к имени твоему, и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видели ее. Увидят и устыдятся ненавидящий народ Твой. Огонь пожрет врагов Твоих. Господи, Ты даруешь нам мир, ибо все дела наши Ты устрояешь для нас». Господи, Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое. Мертвые не оживут, рифаимы не встанут, потому что Ты посетил и истребил их, и уничтожил всякую память о них. Ты умножил народ, Господи, умножил народ, прославил Себя, распространил все пределы земли. Господи, в бедствии он искал Тебя, изливал тихие моления, когда наказание Твое постигало его». Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от боли своих, так были мы пред Тобою, Господи. Были беременны, мучились и рождали, как бы ветер. Спасение не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали. А живут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела. Воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса Твоя, роса растений и земля, извергнет мертвецов. Пойди, народ мой, войди в покои Твои и запри за собой двери Твои. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев, ибо вот Господь выходит из жилища Своего, наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих.

0: Вы слушаете
1: «Христианское радио».
2: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать.
1: Что это? Град! Нет, не может быть, мой урожай! Проклятие! Все посадки побиты! Я банкрот! Что же делать? Я и так весь в долгах! О, Боже! О, Боже, моя фирма перейдет во владение банка через неделю! Я бы все отдал, только чтобы удержать эту фирму. А это кого принесло?
2: Иван Романов?
1: Да, что вам угодно?
2: Здравствуйте, это я, Вельзевулов. Позвольте пожать руку одному из самых богатых людей в мире.
1: Ты что, спятил? Или пришел посмеяться над чужим горем?
2: Я не спятил, господин Романов. У меня есть карта, согласно которой на территории вашей фермы зарыт клад.
1: Что ты сказал? Поклянись, что ты не лжешь.
2: Спокойнее, спокойнее, господин Романов. Если вы подпишете вот этот контракт, мы делим деньги пополам.
1: Давайте, давайте сюда ваш контракт. Они уже протянули ручки к моей земле. Обойдетесь. Где нужно расписаться?
2: Вот здесь. Только в контракте одно небольшое условие. Пустяки, абсолютно неважные.
1: Ну?
2: Просто после вашей смерти я получаю незначительную часть, вашу душу.
1: Мою душу? Ну ты что, шутник? Ну хорошо, идет. Получаешь ты мою душу, где расписаться?
3: Две недели спустя Иван Романов посетил своего брата Алексея и рассказал о невероятной удаче.
4: Так ты говоришь, по контракту после смерти он получит твою душу?
1: Ну да, представляешь, какой идиот.
4: Иван, ты глупец. Ты не представляешь, что ты сделал.
1: Лёша, что бы ты ни сказал сейчас, мне нужны были деньги. Я мог потерять все.
4: Дурак, какие деньги? Твоя душа бесценна.
1: Постой. Да почему ты принимаешь все это всерьез? Этот парень со странностями.
4: Постой, постой. Как ты сказал, он представился? Вельзевулов? Ну, Иван, да ты влип. Вельзевул – это имя сатаны. Ты отдал свою душу сатане.
3: 30 лет спустя. На ферме Ивана Романова.
5: Прости, Иван, я должна сказать тебе правду. Тебе осталось жить 5-6 месяцев.
0: Доктор, как быстро летит время. В молодости я совершил одну ошибку, которая мучила меня всю жизнь. И вот теперь я обречен на страдания в аду.
5: Что вы сделали, Иван?
0: Я... как бы это сказать... В общем, я подписал контракт с дьяволом. После смерти он получает мою душу.
5: Иван, кто мог тебе такое сказать? Дьявол – сотворенное существо с ограниченной силой. Он лжец. Он всегда лжет. Иван, Иисус назвал его отцом лжи. Иван, кому ты веришь? Вечному Богу, который дал тебе жизнь? Или падшему ангелу, который десятки лет мучил тебя страхом и отчаянием?
0: Доктор, значит, выход есть?
3: На следующий день Алексей Хорошов приехал навестить больного брата.
4: Не надо мне проповедовать, Иван. Да я просто пришел навестить тебя, да и тебе ли говорить мне о спасении души? Ха, лучше вспомни о том, что ты сделал 30 лет назад, проповедник.
1: Ну посмотри. Вот, смотри, открываем Евангелие от Иоанна.
4: Что ты своим Евангелием лезешь?
1: Да посмотри, Иисус что говорит? Вы умрете во грехах ваших, если не поверите в меня.
4: Не хочу это слышать, оставь меня.
1: Ну почему?
4: Ты говоришь, как те фанатики. Мне. Иван, мне не нужно это. Бог взвесит на весах мои хорошие и плохие поступки и примет меня на небеса. Слышишь, Иван? Иван, почему ты молчишь?
5: Иван ушел туда, где нет слез и страданий.
4: Чушь собачья. Он в аду. Он заключил контракт с дьяволом.
3: По дороге домой повозка, в которой ехал Алексей, перевернулась.
6: Что со мной? Почему я здесь? А вы кто такой?
2: Кто такой? Вельзевулов. Приятно познакомиться.
7: А это твой новый дом, Алексей Хорошов. Навсегда.
6: А почему я здесь? Кто вообще попадает сюда?
7: Кто? Богатые и бедные. Атеисты и религиозные. Подонки и хорошие люди, как ты. Удивлен? Здесь все, кроме...
6: Постой. Все? Значит, и мой брат Иван тоже здесь?
7: К большому сожалению, нет. Иван Романов на небесах.
6: Но как же контракт? Ведь он... А я? Я не заключал с тобой контракта.
7: Глупец. Мне не нужны никакие контракты. Вы и так все во власти тьмы, кроме тех, которые отдали свои жизни Христу.
8: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

затвор вдруг пробился луч. Грешный человек на колени встал и утихнул шторм.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит Синчуков. Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем День памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре, рассказал отец Феодорит. Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову. Например, когда крестят человека на больничной койке, пояснил иеромонах. Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника крестить может и мирянин. Папа Лев XIV заявил 31 июля о введении нового основного закона города-государства – Ватикан. Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый Папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона гласит, что Верховный Понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона. Этот закон подтверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения. Британское отделение Amnesty International принесло официальные извинения за публикацию доклада, в котором десятки христианских пролайф и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован. В заявлении Amnesty говорится, что доклад не соответствовал стандартам организации в области исследований, проверки фактов и редакционного контроля. Полная ответственность за эту ошибку лежит на Amnesty International UK, говорится в официальном заявлении, сообщает Christian Today. В спорном докладе были перечислены 117 организаций, которые, по мнению авторов, якобы стремятся ограничить права меньшинств в Великобритании. Netflix официально объявил даты премьеры нового фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Картина выйдет на платформе 2 апреля 2027 года. Перед этим зрители смогут увидеть фильм на большом экране. Эксклюзивные показы в кинотеатрах IMAX состоятся 10 февраля 2027 года, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, сообщает Netflix. Режиссером и сценаристом фильма стала Грета Гервиг, получившая широкую известность после успешной работы над фильмом «Барби». Новая картина впервые экранизирует книгу Клайва Стейплса Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении волшебной страны Нарнии. Зрители узнают, как была создана Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу: «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против OpenAI. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии, состояние при котором промедление буквально стоит жизни. В материалах дела описано несколько эпизодов, в которых чат-бот самостоятельно ставил диагнозы и предлагал планы лечения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Мы снова с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, можно ли верующим читать светские книги?
1: Когда мы говорим о светских книгах, мы говорим о точке зрения каких-то талантливых людей, которые способны были выразить их в той или иной литературной форме. Есть самые разные книги, есть книги, которые отражают чьи-то позиции в философской форме, или же художественная литература, которая передает, опять-таки, взгляд автора, выраженный в образах, в какой-то истории, в описании каких-то даже исторических событий, в которых все равно происходит определенная подборка, связанная с позицией, с идеологической точкой зрения, которую имел тот или иной автор. Поэтому нам нужно смотреть на книги, в том числе и светских авторов, как на общение с людьми. Когда мы говорим об общении с людьми, то вот общение, оно всегда может приносить пользу или вред. Оно всегда что-то с собой несет. Ну, во-первых, Священное Писание ясно говорит в первом псалме, мы читаем: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». То есть первое ясное предупреждение, что вся та литература, которая ясно несет в себе какое-то воспевание греха, или же оно движимо идеологией, расходящийся или же несоответствующий Божьему закону, Божьей правде, того, что Бог считает добром и того, что Бог считает праведным, конечно же, это то, что будет вредить нашей душе, и поэтому нам нужно этого избегать. Это не принесет пользы христианской душе. Тем не менее, есть очень много всякой литературы, написанной не христианами, написанной светскими людьми, которая помогает нам немножечко лучше понимать мир, понимать их самих, понимать их образ мышления, понимать какие-то сложные вопросы, в которых они посвятили достаточно времени, чтобы в них разбираться. И вот когда мы подходим осознанно, зная точку зрения человека, и мы подходим, воспринимая эту точку зрения не как основу для нашего действия, не как чистую монету, которую нам нужно воспринять за истину, а мы воспринимаем это, подвергая критике Божьего морального или Божьим моральным законам, критике истиной. То есть, когда мы оцениваем эти явления, то это, во-первых, учит нас мыслить правильно. Во-вторых, это позволяет нам понимать людей и видеть их тенденции. Это позволяет нам взять Божью истину и помочь этим людям увидеть, где они ошибаются, где их тенденция или их позиции приводит их к печальным, к неправильным результатам. И вот в этом смысле такие книги, конечно же, читать очень даже полезно. Правда, не все способны с этим справиться, не все люди способны вот так глубоко мыслить и глубоко оценивать, и иногда люди, сами того не подозревая, попадают под влияние того или иного автора. В любом случае, к любой информации нужно относиться очень осторожно, и нужно помнить слова апостола Павла. Апостол Павел в послании к филиппийцам, в 4 главе, в 8 стихе, он говорит следующее: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». И вот эти принципы, они и могут помочь нам отсортировать всю информацию, включая и ту информацию, которая выражена в литературной форме. В любом случае, когда мы говорим о человеческом творчестве, и когда мы говорим о том, что творчество является выражением человеческой мысли, человеческой идеи, нам нужно применять этот фильтр, который поможет в нашем развитии выбрать то, что ценно и важно, и отвергнуть то, что может нам повредить.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если вы желаете узнать больше о том, что говорит Библия, вы всегда можете посетить наш сайт слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

0: для нас Бога.
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Что такое любовь? Кто сумеет ответить? Чтобы все до конца описать, объяснить. Есть ли чувство сильней и прекрасней на свете? Есть ли что-то сложнее, чем просто любить? Что такое любовь? Что за сила в ней скрыта?

0: Жаль, что люди сердца не хотят открывать. Что такое любовь? Что такое любовь? Что такое любовь? Может, нет ее вовсе? Может, это условность, и нечего зря говорить? Если так, все напрасно. Напрасно нас время уносит. Если так, то, наверное, лучше не жить. Что такое любовь? Кто сумеет ответить? Объяснение с годами длинней и темней. Что такое любовь? Понимают, наверное, дети. И распятый Христос говорит нам о ней. Что такое любовь? Что такое любовь?
1: Вы слушаете «Радио Маяк», и в нашей программе Сергей Брикса с песней о Божьей любви.

0: позвал меня.
1: Если ты недоволен собой, Бог может помочь тебе. Радио «Пилигрим».

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
2: Это же радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ циничной и бесчеловечной. Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипа Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипа Осиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей, говорится в опубликованном сайтом Русской Православной Церкви патриаршем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву. Святой Престол и Россия готовят визит секретаря Ватикана по международным делам и монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву, заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. «Визит Галлахера готовится», – сказал собеседник агентства. Он не исключил, что поездка состоится в конце августа. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Это был посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи. Тогда он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и митрополитом Волоколамским Антонием. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, и которого не раскрыться из соображений безопасности, рассказал, что большие домашние группы продолжают поддерживать связь с друг другом. «Мы сохраняем братское общение в семейных группах, совершаем причастие и крещение в частном порядке, а также стараемся помогать нуждающимся, следуя библейским заповедям», – отметил он. Христианская гуманитарная организация Compassion International призвала церкви по всей Африке заранее готовиться к ожидаемым сильным наводнениям, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо. По словам специалистов, один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за последние годы может начаться уже в октябре 2026 года и принести масштабные разрушения во многие страны континента, сообщает Christian Daily. Руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации организации Фейт Магади подчеркнула, что подготовку нельзя откладывать до начала сезона дождей. Строить отношения с полицией, местными властями и спасательными службами нужно до того, как случится бедствие, а не во время него, отметила она. По ее словам, именно заранее налаженное сотрудничество позволяет быстрее эвакуировать людей, организовывать помощь и сохранить жизни. Compassion International сотрудничает примерно с 8 тысячами церквями в 29 странах Африки, помогая им не только в служении детям и семьям, но и в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Молодые протестанты в США значительно чаще, чем представители старшего поколения, хотели бы видеть на богослужениях больше литургических элементов и четкой структуры. К такому выводу пришли исследователи организации LifeWave Research, опросившие более 1200 прихожан протестантских церквей. Согласно исследованию, 18% верующих в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы в их церкви было больше литургии. Среди прихожан 30-49 лет такого мнения придерживаются 19%, тогда как среди верующих старше 50 лет лишь 9%, сообщает The Christian Post. Под литургическими элементами исследователи понимают заранее установленные молитвы, совместное чтение текстов, символы веры, определенный порядок проведения богослужения и другие традиционные формы поклонения. В отличие от этого, многие современные протестантские церкви проводят богослужения в более свободном и неформальном стиле. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 7 августа. Переложите проблемы на Господа. Поручи свои дела Господу. Отдай, доверь их Ему, и Он приведет твои мысли в соответствии со своей волей, и твои намерения будут успешны. Притчи 16.3. Расширенный перевод Библии. Если мы хотим иметь близкие отношения с Богом и полностью посвятить свою жизнь Ему, то прежде всего мы должны доверить Ему свои дела и мысли. Скажите: «Боже, я отдаю все в Твои руки, каждую проблему, каждую ситуацию и все отношения с людьми. Я снимаю с себя заботу об этом и передаю все Тебе. Мне это не по силам. Я не справлюсь самостоятельно. Я больше не буду беспокоиться, не буду пытаться держать все под контролем и разбираться в каждой мелочи. Я прошу Тебя позаботиться обо всем. Боже, я также отдаю Тебе всего себя, потому что не могу изменить себя сам. Я отдаю Тебе сильные стороны своего характера, а также все мои слабости и недостатки. Я хочу измениться и прошу Тебя, измени меня». В Псалме 36:5 сказано: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Что значит «предать Господу свой путь»? Это значит снять со своих плеч груз ответственности и забот и переложить его на Бога. Когда мы поручаем свои проблемы Богу и просим Его менять наше мышление, то есть доверяем Ему заботиться обо всем, Он направляет наши мысли так, чтобы привести их в соответствие со своей волей. Иными словами, Его мысли становятся нашими мыслями, и мы начинаем желать того же, чего желает Он. Когда это происходит, наши намерения осуществляются, потому что они полностью соответствуют Божьему замыслу. Освободите свой разум от всех проблем и забот, доверив их Богу. Успокойтесь, и вы сможете услышать все то, что Бог говорит вам. Божье слово на сегодня. Переложите все свои проблемы на Бога.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 37. Псалом Давида. В воспоминание. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего. Нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззаконие мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготили на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет. Оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей, и замышляют всякий день козни. А я как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал, да не восторжествуют надо мною враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно. И воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Первое послание апостола Павла к Тимофею. Глава 1. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятва преступников и для всего, что противно здравому учению по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы и Минеей, и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 27. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я, Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем волчцы и терны, я войною пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною. В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенная. Так ли он поражает его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убиты убивавшие его? Мерою ты наказывал его, когда отвергал его, выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра». И через это загладится беззаконие Иакова, и плодом его будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца. Ибо укрепленный город опустеет, жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня. Там будет пастись теленок, и там он будет покоиться и объедать ветви его. Когда ветви его засохнут, их обломают, женщины придут и сожгут их». Так как этот народ безрассудный, то не сжалится над ним Творец его и не помилует его Создатель его. Но будет в тот день, Господь потрясет все от великой реки до потока египетского, и вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому. И будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме. Глава 28. «Горе венку, гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины сраженных вином. Вот, крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод, силою повергает его на землю». Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян, и с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины, делается то же, что бывает созревшую прежде времени смоквою, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в руку и проглатывает ее. В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славную диадемою для остатка народа своего и духом правосудия для сидящего в судилище и мужеством для отражающих неприятеля до ворот». Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побежденный вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются, ибо все столы наполнены отвратительной блевотиною, нет чистого места. А говорят, кого хочет он учить ведению, и кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отлученных от сосков матери? Ибо все, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного и там немного. Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение, но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, которые в Иерусалиме. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнюю сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. «Посему так, — говорит Господь Бог, — вот, я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится, и поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства, и союз ваш со смертью рушится, и договор ваш в преисподнюю не устоит, когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас, ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него, ибо восстанет Господь, как на горе Пирацими, разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие». Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче, ибо я слышал от Господа, Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Преклоните ухо и послушайте моего голоса, будьте внимательны и выслушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет. Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху, или рассыпает тмин, или разбрашивает пшеницу рядами и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним». И такому порядку учит его Бог его, он наставляет его. Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину. Но палкою выколачивают чернуху, и тмин палкою. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его. И водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его».

0: Радио Пилигрим.
1: Планета Земля. Март 2020.

по лицу, наваливается страхами, скалится правом смерти. И иногда кажется, лучше бы умереть. И от других отделишься,

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Мир вам, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, можем ли мы изгонять бесов сегодня? И нужно ли это делать?
1: Вопрос изгнания бесов – один из вопросов, связанных с реальностью духовной жизни или духовного мира, в котором мы живем сегодня. Священное Писание говорит о том, что бесы – это реальная духовная сила, которая существует. Это падшие ангелы, это армия дьявола, это духи злобы поднебесной, как Библия называет их. И Библия, кроме того, говорит о том, что у бесов есть разный уровень влияния. Наиболее часто распространенный – это идеологическое влияние, когда они влияют на людей своими собственными версиями правды, то есть они выдают за правду или выдают за хорошее то, что в действительности является ложью и то, что является чем-то плохим. И это самый главный инструмент, посредством которого дьявол держит в плену многих и многих людей. Но есть в действительности наиболее радикальная форма влияния сатаны и бесов, когда дьявол сам вселяется непосредственно в человека. И мы видим целый ряд таких случаев, описанных в Священном Писании. Мы видим описание подобных историй в христианской практике в разные периоды жизни. Так вот, говоря о том, что христианам дана власть изгонять бесов, здесь мы должны отметить два очень важных явления. В действительности верующие люди имеют связь с Богом через Священные Писания и молитву, и написано, что они могут противостать всякой вражьей силе, в том числе и, конечно же, силам тьмы, выражающимся в любой форме, включая форму одержимости, бесноватости и так далее. Вместе с тем, Библия говорит о том, что изгнание бесов как массовое явление – оно было ограничено периодом, который описан нам в Священном Писании. То есть период, когда Иисус жил на земле. Период, когда Церковь Христова только закладывалась в своем фундаменте, в своем основании. Период, когда Священное Писание еще находилось в процессе его завершения, когда Новый Завет еще не полностью был составлен, не полностью был написан даже. И вот этот период, как и другие периоды в истории отношения Бога с людьми, он явно был периодом всплеска проявления божественной силы. Таким образом, когда мы говорим сегодня о том, что происходит в духовном мире и каким образом церковь или каждый христианин может противостоять разным силам тьмы, мы говорим о том, что это имеет намного меньше проявлений сегодня, чем это было тогда, но это сегодня точно так же возможно. Конечно, говоря об изгнании бесов, мы говорим прежде всего о том, что бесы, они не могут жить в сердце верующего человека, потому что Библия ясно говорит нам о том, что какое согласие между Христом и Велиаром, о том, что нет возможности двум господам жить в одном доме, в одном человеке. И Библия не приводит ни одного примера изгнания бесов из верующих людей. И поэтому эту часть мы прежде всего должны ясно отделить и ясно определить, что всякая ситуация, в которой находится верующий человек, она должна решаться какими-то другими путями. Молитвой, истиной Священного Писания, Евангелием, пасторской заботой, душепопечением, иногда при помощи медицинских средств каких-то, медицинской помощи для каких-то людей. А вот другая категория людей, когда мы говорим о неверующих людях, то здесь в действительности необходимо противостать силе вражьей. Ну и здесь то же самое. У нас нет других инструментов, кроме того, что мы обращаемся к Богу в молитве, и мы обращаемся к Божьему Слову, которое имеет силу. И проповедуя Слово, и молясь о людях, которые находятся под властью тьмы, мы имеем способность стать проводниками божественной силы, которая способна изгонять бесов. не мы изгоняем бесов, а Божья сила. Божья сила тогда, когда мы обращаемся к Богу в молитве, когда мы имеем веру в то, что Он действует, и когда мы обращаемся к Божьему Слову и проповедуя это Слово людям, не свои собственные измышления, не свои собственные какие-то запреты и повеления для дьявола. Дьявол не боится людей. Он однажды сказал группе людей: «Иисуса знаю, и Павел неизвестен, а вы кто?» Дьявол реально побежден, и он побежден только Иисусом Христом. И вот наша задача всегда стоять прочно на основании Евангелия и того, что совершил Иисус Христос, на основании Его Слова, и провозглашая Его Слово, и обращаясь к Богу в молитве, мы можем противостоять всякой дьявольской силе, включая разные формы одержимости и бесноватости.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если вы желаете узнать больше о том, что говорит Библия, вы всегда можете посетить наш сайт slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.
1: Какая разница, на каком я буду говорить с тобой языке? На русском, украинском, на английском. Звучит эта мелодия, как свет, горящий в маяке. Я буду говорить не о далеком, но о близком. Нам эта жизнь дана не для того, чтобы разделять, а для того, чтобы понять единство. Есть время, чтобы научиться понимать. И есть что вспомнить. И, надеюсь, будет чем гордиться. Мы люди, может быть, из разных мест, но здесь у нас всех одна дорога. Звезда Давида, полумесяц или крест. Мы думаем, что знаем, но никто не знает Бога. И этот мир чудесный и простой, всего лишь миг, дарящий нам беспечность. Пожалуйста, не двигайся, постой, послушай.

и жизнь, через которую мы постигаем смерть, и смерть, которая знакомит нас с любовью. Мы можем радоваться вместо того, чтобы терпеть. Мы можем просто быть собою. И все различия и горечи сердец лишь глупости, придуманные нами. Мы люди, мы творение венец. Мы Богом созданы. Скажите, что еще нам нужно знать, чтобы любить, не убивать друг друга? Нет времени, чтобы его терять. Нет смысла, чтобы вновь ходить по кругу. Нет слез, чтобы опять их лить. Нет места, где искать спасения. Нет повода себя забыть.

когда-нибудь всему придет конец. Нам неизвестны дни и числа. Так пусть же каждый будет как творец. Иначе

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ циничной и бесчеловечной. Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипа Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипа Осиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей, говорится в опубликованном сайтом Русской Православной Церкви патриаршем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву. Святой Престол и Россия готовят визит секретаря Ватикана по международным делам и монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву, заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. «Визит Галлахера готовится», – сказал собеседник агентства. Он не исключил, что поездка состоится в конце августа. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Это был посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи. Тогда он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и митрополитом Волоколамским Антонием. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, которого не раскрыться из соображений безопасности, рассказал, что большие домашние группы продолжают поддерживать связь с друг другом. «Мы сохраняем братское общение в семейных группах, совершаем причастие и крещение в частном порядке, а также стараемся помогать нуждающимся, следуя библейским заповедям», – отметил он. Христианская гуманитарная организация Compassion International призвала церкви по всей Африке заранее готовиться к ожидаемым сильным наводнениям, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо. По словам специалистов, один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за последние годы может начаться уже в октябре 2026 года и принести масштабные разрушения во многие страны континента, сообщает Christian Daily. Руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации организации Фейт Магади подчеркнула, что подготовку нельзя откладывать до начала сезона дождей. Строить отношения с полицией, местными властями и спасательными службами нужно до того, как случится бедствие, а не во время него, отметила она. По ее словам, именно заранее налаженное сотрудничество позволяет быстрее эвакуировать людей, организовывать помощь и сохранить жизни. Compassion International сотрудничает примерно с 8 тысячами церквями в 29 странах Африки, помогая им не только в служении детям и семьям, но и в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Молодые протестанты в США значительно чаще, чем представители старшего поколения, хотели бы видеть на богослужениях больше литургических элементов и четкой структуры. К такому выводу пришли исследователи организации LifeWave Research, опросившие более 1200 прихожан протестантских церквей. Согласно исследованию, 18% верующих в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы в их церкви было больше литургии. Среди прихожан 30-49 лет такого мнения придерживаются 19%, тогда как среди верующих старше 50 лет лишь 9%, сообщает The Christian Post. Под литургическими элементами исследователи понимают заранее установленные молитвы, совместное чтение текстов, символы веры, определенный порядок проведения богослужения и другие традиционные формы поклонения. В отличие от этого, многие современные протестантские церкви проводят богослужения в более свободном и неформальном стиле. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Испытание веры. Один ортодоксальный христианин принимал на веру все, что написано в Библии, буквально. Однажды к нему с вопросом обратился ученый. Согласно Библии, Бог сотворил землю 5000 лет назад. Но ученые обнаружили кости, свидетельствующие о том, что жизнь на земле зародилась на 1 000 000 лет раньше. В ответ христианин сказал: «Когда Бог создавал землю 5000 лет назад, Он намеренно оставил эти кости, чтобы испытать нашу веру и узнать, чему мы скорее поверим, Его слову или научному свидетельству».

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной.

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. В России распространением Библии среди населения занимались книгоноши. Однажды двое из них встретились на перекрестке дорог и разговорились. «Как я устал!» – вздохнул один. «Какой же это тяжелый труд! Господь посылает меня к таким неблагодарным, злым и жадным людям. Вот посмотри, в моей сумке нет и куска хлеба. А ведь я им читал Евангелие и много говорил о Писании». «А у меня, – сказал второй книгоноша, – такие приятные собеседники. Мало того, что они охотно покупают книги, которые порой и читать-то не умеют, они стараются чем-нибудь отблагодарить меня. А ведь книги, как ты знаешь, и без того тяжелые ноши. Так вот, я даже отказываюсь от продуктов. Удивительно, почему у тебя по-другому? А о чем ты им проповедуешь, брат?» «Как о чем?» – удивился неудачливый коллега. «О грехах, о их невежестве, о том, что все они погибнут, если не покаются. Я так им описываю мучения в аду и нагоняю такого страху, но огрубело сердце народа сего. Не слышат они», – сокрушенно вздохнул книгоноша. «А разве ты о чем-то другом проповедуешь?» «Я им говорю о небе, об Иисусе Христе и о Его любви». Да, дорогие друзья, где Бог, там небо, где небо, там вечная радость. Радость неба. Эту тему продолжит Ярл Николаевич Пести.
2: Люди считают, что религия обязательно делает человека хмурым, печальным и безрадостным. Такое мнение было и в дни земной жизни Иисуса Христа. Однако, глядя на Иисуса, люди видели и слышали совсем другое. Фарисеи, которые считались очень религиозными людьми, обижались на Иисуса, что Он общается с грешниками и мытарями. В Евангелии от Луки мы читаем о том, что приходили к Иисусу мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники, видя это, роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Они своим лицемерием и своими требованиями того, что сами не исполняли, создавали у людей ложное понятие о Боге. Грешники охотно слушали Иисуса, потому что Он всегда давал им надежду, как бы невелики были их проблемы. А те, которые шли к этим фарисеям со своими нуждами, уходили с еще большей тяжестью. Да, Христос обещает освобождение от греха, а религия без Христа только связывает человека и еще больше обременяет его. 15 глава Евангелия от Луки начинается тремя притчами. Все они говорят о чем-то потерянном и найденном. В этих трех притчах вы обнаружите, что такие слова, как радость, веселье, ликование, повторяются 10 раз. Например, в первой притче говорится о пастыре, который находит потерянную овцу, берет ее на свои плечи и с радостью несет ее домой. Затем он зовет друзей и соседей и говорит им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Во второй притче говорится о женщине, нашедшей потерянную монету. Она тоже созывает своих подруг и соседей и говорит им: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». В третьей говорится о том, как отец приветствует своего блудного сына, вернувшегося домой, такими словами: «Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали радоваться и веселиться. Этими тремя притчами Христос прообразно сказал, для чего Он пришел на эту землю. Он пришел именно, чтобы взыскать и спасти погибшие. Это Его главная задача, продолжается и по сей день. Вы заметили, что в каждой притче, когда потерянное нашлось, устраивалось торжество, пир, и все радовались, что потерянное найдено. Да, этими притчами Христос хотел сказать, что для Него нет большей радости, чем когда один грешник кается. Подумайте, дорогие друзья, что ничего не приносит больше радости Иисусу, чем наше спасение, которое Он так дорого приобрел для нас Своею смертью на Голгофском кресте. Ради нашего спасения Он отдал все, оставил небесную обитель и сделался подобным человеком. Кроме того, Он был отвержен теми, кому Он пришел, и они же пригвоздили Его к позорному кресту, орудие казни для самых страшных преступников. Если сравним цену, которую заплатил Бог, отдав Сына Своего на смерть, чтобы нас спасти, тогда мы поймем, почему Иисус и все небо радуется и ликует, когда грешник кается. Так бывает радость у ангелов Божьих, и об одном грешнике кающемся говорит сам Спаситель. Почему Иисус, ангелы и все небо радуются даже об одном кающемся грешнике? А потому что они видят и знают то, чего мы не видим и не знаем. Интересно отметить, что Священное Писание описывает небо совсем немногими словами. О небе немного сказано в Библии. Небо – такое прекрасное место, которое не опишешь человеческим языком. Но если ты дитя Божие, то знаешь ли ты, что тебя ожидает на небе? Ты будешь подобен Иисусу. Слово Божие говорит, что мы, дети Божии, когда увидим Его, то будем подобны Ему. Какое можно представить себе лучшее небо, чем преобразиться в подобие Иисусу? Если ты, дитя Божие, покаялся и принял Иисуса Христа, то вот что тебя ожидает – ты будешь подобен Иисусу. Но если хотите вникнуть глубже, чем является небо, тогда подумайте, от чего нас, грешников, Бог спас? От вечного ада. Ад можно суммировать четырьмя словами. Место, где нет Бога. Там вечный мрак, ненависть, там вечная вражда, одиночество, вина без прощения, притом там полное отсутствие добра, любви. И самое ужасное – это то, что в аду нет никакой надежды на избавление. Ибо вечность – это бесконечное бытие. Такими ясными словами Иисус описал ад. Там будет плач и скрежет зубов, где червь их не умирает и огонь не угасает. Да, Иисус знает, от чего искуплено Дитя Божие и что Его ожидает в вечности на небе. Вот почему нет большей радости для нашего Спасителя, чем когда им найдено потерянное, когда блудный сын возвращается к своему отцу, когда один грешник кается. А какую радость я лично переживаю, что могу сегодня сказать на основании Слова Божия, что каким бы ты ни был грешником, мой дорогой друг, Бог готов тебя помиловать, простить все твои грехи, сделать тебя новым человеком и принять тебя в число детей своих. Он сделает это сейчас, если ты покаешься и верой примешь Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Призови немедля имя Иисуса, и спасен будешь. Да поможет тебе в этом сам Господь.

0: Наша программа подошла к концу. Мы будем рады, если вы напишете нам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».